Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 3 часа 3 минуты.

0: Радіо Чіпльдук. Не радіо, а маліна.
1: Regardez-moi.

0: лечение во сне.
1: Как утверждают медики и психологи, человеческий индивидуум, погруженный в глубокий сон, значительно легче усваивает большие объемы информации, воспринимая их на уровне подсознания.
2: Поэтому, ввиду ускоряющегося темпа жизни и повышения плотности информационных потоков, радио Чипыльдук в порядке эксперимента впервые внедряет новый совмещенный метод обучения. Слушателям, погруженным в сон, будет предложена двухуровневая или двухканальная компрессированная инфозагрузка. Научная тематика будет сопровождаться дополнительным потоком информации, которая, надеемся, также будет весьма полезна. Итак,
3: глава вторая. Поговорим о причинно-следственных логических цепочках в сетевых моделях. То есть в предыдущей главе мы выяснили, что относительность, что раньше, а что позже, приводит к кардинальной перестройке причинно-следственных связей. Потому что мы убеждены, что событие, свершившееся для нас, очевидно, позже другого события, уже никак не может быть причиной этого предыдущего события. Тут никакой абдукции. И это несмотря на то, что...
2: Человек и киберфизическая реальность. Коммуникативные волны. Часть вторая. Научный совет по методологии искусственного интеллекта при Российской академии наук. Курс читает и перечитывает старший научный референт секции научно-познавательного мышления редакции радио Чипыльдук Кирилл Всеволодович Малинарьев. Параллельный поток информации – случайная выборка сетевых аудиоблогеров.
3: Алгебры и гидродинамика арифметики. Это вот четвертый у нас рисунок. В каждой такой монаде из каждого объекта торчит стрелочка. И на языке физики перед нами так называемая двумерная модель Изинга, за работу по изучению свойств которой конформная инвариантность двумерной перколяции и модели Изинга в статистической физике в 2010 году получил Филдсовскую премию наш соотечественник Станислав Смирнов. Теперь представим себе, что каждый в сети кого-то услышал и кому-то оттранслировал квант-бит сообщение. А потом такую сеть встряхнули, и стрелочки как-то перенастроились, породив новое состояние коммуникативной ткани. Мы можем в узлы сети поместить не просто слышащих и говорящих наблюдателей, но и конкретные смысловые понятия. Рисунок 5. Примеры причинно-следственных связей в семантической сети. И тогда каждая стрелочка – это из какого понятия, какое понятие вытекает. А потом встряхиваем, и логические или причинно-следственные связи могут моментально перенастроиться. Такой каузальный или причинно-следственный фазовый переход. Понятно, что к такого рода процессам подход может быть только статистический. Недавно совместными усилиями математика Джуды Перла и журналистки Даны Маккензи вышла книжка «Почему? Новая наука о причинно-следственной связи». Короткое резюме – разработка географических моделей и логики контрфактуальности оказала заметное влияние на то, как ученые решают проблемы, связанные с причинно-следственными связями. Практические проблемы, требующие причинно-следственной информации, которые долгое время считались метафизическими или неуправляемыми, теперь могут быть решены с помощью элементарной математики. Более того, проблемы, которые считались чисто статистическими, начинают взаимодействовать с причинными аспектами. Джуда Перл вводит трехступенчатую лестницу причинности. Нижняя ступень – ассоциации и корреляции, обычная статистика. Вторая ступень связана с интервенцией в ход событий. Наблюдатель становится непосредственным участником, появляются контрольные группы исследований. Для анализа этой ступени причинности Перл вводит оператор «делать» – «do operator», который позволяет формально анализировать статистические данные в рамках определенной каузальной или причинно-следственной диаграммы. Последняя ступень связана с контрфактуальным анализом, который также формализует. По поводу контрфактуального анализа можно сказать так. Мы вносим поправки в прошлое и пытаемся представить сценарий, в каком бы настоящем мы оказались, если бы в нашем прошлом произошли те или иные сдвиги. Таким образом, мы ввели в круг нашего дальнейшего рассмотрения простейшие, всегда с одной стрелочкой от каждого участника, коммуникативные сети вместе с их мгновенными динамическими состояниями в виде ориентированного графа этих сетей. Если мы заглянем в историю самих статистических корреляций, на основе которых могут быть выстроены определенные причинно-следственные связи, то обнаружим, в частности, полемику философа XVIII века Дэвида Юма с пресвитерианским священником Томасом Байесом и его знаменитой байесовской формулой относительной вероятности, и разглядим истоки всей нынешней когнитивистики, компьютерное крыло которой ведет свое начало от легендарного Алана Тьюринга, а если еще точнее, от дочки лорда Байрона Ады Лавлейс, которая первой заговорила об искусственном интеллекте, хотя один из главных разработчиков советской шахматной программы Каиса Михаил Донской и считал про ИИ от Алы Лавлейс чистейшей выдумкой. Возникает и еще одна весьма насущная проблема. Как увязывать причинность в разных масштабных слоях познания реальности микро и макро? Возможно ли какие-то сквозь слои единые управляющие воздействия? Могут ли возникать управляющие параметры порядка?
2: В рамках экспериментального занятия «Обучение во сне» вы прослушали часть вторую на тему «Человек и киберфизическая реальность. Коммуникативные волны». Курс читал старший научный референт секции научно-познавательного мышления редакции «Радио Чипльдук» Кирилл Всеволодович Малинарьев. Надеемся, что в рамках нашей рубрики «Обучение во сне» вы хорошо усвоили оба уровня подававшейся вам информации и будете плодотворно использовать ее в вашей научной и повседневной деятельности. До новых встреч в нашей рубрике «Обучение во сне».

после тяжелой и продолжительной работы коллектив радиостанции «Чип-льдук» продолжает тяжелую и продолжительную работу.

0: В эфире неконтролируемый информационный поток.
1: Ньюс на радио Чебальдок.
2: Добрый день. У микрофона хороший Харитон Паровщин. Международная информация. Лексика привела к высказанию в американском продолжении, где Трамп только что выиграл замглавы Хрэкрэнг Мир Мазеркас. Организация вроде Трампа только что выиграла, где Дональд Трамп в Хрэкрэнг Сарам Штурмтинг. И Фаровский говорит, из-за этого Хрэкрэнг Трамп в Хрэкрэнг Мир Трампу и Хрэкрэнг Трампе. И Родонки Хорошин, который слушал в отношении Валерия Трамп и Валерия Трамп. Экономика. Валерий Дональд Трамп выиграл все пошлины, подрутил Росфорда, взял санкции, подрутил Трампом, функции валовицкие для Трампа, подрутил Трампом, трамповские валовицкие локации. Подрутил Росфорд Трамп. Шоу-бизнес. Голливудский продолжил Хамлетсон, Трамп против Кайгуштурмин, Трамп выиграл при Трампе, подрутил Росфорда Трампа, но Дональд Трамп подрутил. Технологии. Илон Маск, подруги Трамп, Трамп. С вами в студии был Харитон Трамп-Проховский.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук для людей с замедленным восприятием информационного потока.

В Москве точно не четверг. Ровно

Дорогие друзья, как вы знаете, наше радио «Чипльдук» существует без всякой рекламы. То есть, по сути, свои акционеры и главные наши спонсоры – это вы. Если вы не подкидываете, не участвуете, не спонсируете нашу с вами любимую радиостанцию, то мы просто не можем существовать, не можем воспроизводить новый контент, как теперь говорят, новые передачи. Поэтому, друзья, не забываем поддерживать радио «Чипльдук». И вся информация на сайте 4duk.ru. Заранее спасибо!

0: Трафик контроль.
1: Руку на утреннем пульсе транспортных артерий города держат постоянные ведущие рубрики Игорь и Антон.
2: Антон, вы меня хорошо слышите?
3: Да, Игорь, замечательно. Начинайте вашу новость.
2: Хорошо, тогда я выхожу в прямой эфир.
3: Выходите.
2: Выхожу. Я нахожусь на Комсомольском проспекте города Москвы. Здесь уже полтора часа стоит гигантская пробка. И вот сейчас, похоже, благодаря совместным усилиям работников ГИБДД и Мосводопровода...
3: Игорь, минуточку, вы понимаете, о чем вы говорите?
2: Не совсем, Антон, но я продолжаю. Так вот, совместным усилием работников ГИБДД и Мосводопровода она наконец-то будет ликвидирована. Антон! Антон, вы понимаете, о чем я говорю?
3: С трудом, Игорь, но продолжайте.
2: Спасибо. И, кажется, пробка начинает рассасываться.
3: Игорь, минуточку, вот тут вам... Наши радиослушатели не понимают, о чем вы говорите.
2: Дело в том, что я сам не совсем понимаю, о чем я говорю. Но я продолжаю. Дело в том, что привезли огромный рассасыватель. Вы меня слышите,
3: что,
2: Антон?
3: Что привезли?
2: Рассасыватель!
3: А, теперь понятно.
2: Это рассасыватель, закупленный в Америке. Он будет рассасывать пробку. Слышите? Он начал рассасывать. Рассасывание началось! Антон!
3: Погромче, пожалуйста!
2: Идет полное рассасывание! Грандиозное зрелище!
3: Да, мы слышим, слышим, Игорь!
2: Я прощаюсь с вами!
4: Hello, boys, it's Bernadette. Hello, my dears, I'm...

50,000 watts of funkin'.

Радио Чиппельдук является лекарственным средством. Посоветуйте врачу.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.
1: Бам, бам, бам, бам, бам, бам.
0: В Москве ровно 5:05.
2: Чипальдук. Радио Unlimited. С неограниченной безответственностью. But she cursed them all in their holiness. Called the frauds, practicing loneliness. So she lay in the bed, smoke filling her head, curled up with a

0: Картинка.
1: Меня окружали милые, симпатичные люди. Медленно сжимая кольцо.

面把赤壁雄风的门你却拿我上帝心的乌鸦拼命呼声的文明片的

0: В исполнении Акына Учтенге прозвучала рок-композиция группы Rolling Stones «I can get no satisfaction». И еще немножко музыки.
1: Two, three.

0: Трек, который только что прозвучал, справедливо напомнил нам о Всероссийском дне работников стекольной промышленности.
1: Поэтому будет логично, если следом прозвучит песня навстречу дню провозглашения независимости Панамы. Хотя по ней этого не скажешь.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 6 часов 6 минут.
1: Радио Чипльдук.

0: Для притаившегося за пятой колонной Казанского собора в Петербурге Ромы Самсонова прозвучала эта песня.
1: «Рома, не дури, выходи, мы тебя видим. И потанцуй под музыку, которую мы ставим для...»
0: Для Клавдии Мироновны Баскиной, залегшей за кустами сегодня утром на 38-м участке Ходьковского кладбища. Вот она тоже улыбается и, сняв босоножки, радостно уже выбегает на лужайку.

the pierce. It's wonderful, but loyal to none.

job.

0: Литературные рецепты Жанны Цаплиной.
1: Григорий Остер. Книга о вкусной и здоровой пище людоеда.
2: Щи из кислых детей. Отобрать детей самыми кислыми физиономиями. Выкупать в лимонной кислоте и попробовать. Слишком кислых сразу выставить за дверь. А остальных посадить в кастрюлю, залить по уши водой и варить, варить, варить, пока не повеселеют. Хороши щи из кислых детей.
1: Григорий Остер. Книга о вкусной и здоровой пище людоеда.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Соображение номер 61. Когда Рик сказал мне, что у него проблемы с женой, я рассмеялся. Не из-за него, нет, а из-за одного анекдота, который я вспомнил. А я рассказал ему этот анекдот, но это его не особо рассмешило. Такой вот он друг.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 7 часов 7 минут.

Это была, по непроверенным данным, композиция «Я лето провел в Уругвае» по мотивам недописанного фальцет-тамбурина Рауфа Лео Карвуса. Следом за ней в нашем эфире музыкальный подарок для представительниц такой редкой профессии, как чеканщица-фальшивомонетчица.

0: Angel Sound Technology.
1: Привет, с вами Илья Бекасов. Это программа о новых гаджетах и технологиях. В ближайших программах обзор новых экстримеров, чекью с последней модели Oxyplyphone от японской Mitsufoshi, знакомство с новым голосовым помощником WinSpeech One с обратным трик-трек-трекингом и кое-что другое. Но вначале коротко о других новостях. Создатели культовой Forbidden Game 10-й версии с депикселизованным реимберсером заявили о покупке корпорации Suoda Inc. всего фрейма питчпотов локаута американской линейки Lex Logging с виртуальной транзакцией квантованных криптовалютных юнитов. Структурная оптимизация G-Road чипов с 256-слойным рекуперативным асимметричным QLC скоро будет закончена в формате Needle in the Middle, и производство устаревших фетч-флопов ZR Max SSD 17 будет перепрофилировано на выпуск редиджитайзеров даун-кранчерного колл-трекинга. Клиффхенгерный комплайер фирмы Cheba Coen Star с возможностью бета-демпингового фуллстека 5K деплойеров появится не раньше следующей весны, заявил GR супервайзер кастинг блокчейна в Proof-of-Stake сегменте Мика Нуа. А теперь обещанный Technological Coming Out от Forgers. Ну вот у меня в руках, наконец, новенький, только что распакованный и лицензионно зарипованный X-Dreamer с нечипованным Outlet-хабом бренда Minora для подключения крипто-фандрайзера с разъемами как на U-Note, так и GoNow, размером чуть больше старого Nano SDS. Ну что сказать, очередная разработка от Alta Intra Group не разочарует самого продвинутого любителя хит-кора и веб-лупов в духе Фенчера Берста из легендарной Румиры. Новый флагман удобно ложится в ладонь и приятно поблескивает релаксерами на матч-матч обтекателях Viewfinder. Легким нажатием на слегка выступающий сбоку из смарт-панели фингерного стетчера удобный кик-демпфер можно вызвать целую серию необрезанных бит-флипов, сделать рекол дегендерных кэнди-рейсов на той-фай ресурсах и провести целый сет за круизингом Рикардо Пазл. Перенос релиза Dixiebox привода для универсального хаба всего семейства дримерных суспендеров никак не повлиял ни на экстерьер, ни на мини-сайз, ни на быстродействие этой недешевой игрушки, которая обойдется вам в питчпот от 10 до 12 тьюринг-пэкетов, ни вукоинов, ни пиковом дека-форджинге. Новый дружок X-Dini выпущен в 6 цветах. Альпийский лед, славянский мед, пьяный личи, потертый блю-вельвет, саксонский корнишон и два металлика, серебристая седина и благородная плесень. Хотя лично мне больше по вкусу классический глубокий черный гавайская каракатица или Very Deep in the S, кому как больше нравится. Ну и в завершение обнадеживающая новость. Новая прошивка для e-ресивера, любимая миллионами Fortress WMZ Zero Type, будет представлена, как обычно, в начале сезона на ежегодной Bunch on the Bench Presentation в Торонто и удивит спид-юзеров абилитентностью сенсорного релоудинга и кросс-хукинга сразу нескольких титрованных гигов байлатеральных ремоутов с одновременным шастингом в облачных дилей-корнерах Shimmy, а также шестой 30-мегапиксельной камерой на выдвигающемся гибком силиконе спиннинг-приводе, которую можно заглатывать внутрь для обзора желудка. С вами был Илья Бекасов. До новых voice-апдейтов. Stay in touch!

0: Русские пословицы народов мира.
1: Шила в заднице. Не утаишь. Международная учительская поговорка.

0: провода.
1: Чип иль Дук. Ваша беспроводная радиоточка.
0: Провода, провода, проводочки служат людям везде и всегда. Нет, нет, на каждой стране даже точки.

Если в начале индийского фильма на стене висит ружье, то в финале оно обязательно начнет танцевать и петь. Неизвестный.

0: Are we having an earthquake?
1: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 8 часов 8 минут.
2: Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

самое большое удовольствие богатые получают тогда, когда о богатстве говорят как о бремени. Роберт Стоттон Линд.

Друзья, процесс поддержки радио Чипальдук идет, но нам кажется, даже скорее всего мы уверены, что не все поддержали пока нашу с вами любимую радиостанцию. Мы надеемся, верим и напоминаем, что только вы, наши дорогие акционеры и спонсоры, если кто-то забыл, замотался, закрутился, прямо сегодня вечером мы очень надеемся и ждем. Заходим на сайт 4duk.ru и поддерживаем нашу с вами радиостанцию.

0: Как живете, чипльдуки?
1: Дым-тим, помаленьку.

0: Несвежие новости. По вашим просьбам.
1: Из архива.
2: Добрый день. В студии радио Чепельдук Арсений Мухин. В эфире не очень свежие новости. Новости спорта. Сегодня в Ленинграде матч легкоатлетов СССР и США. Итак, очередной матч, пятый. Счет побед пока равный, 2-2. Сегодня на зимнем стадионе тренеры снова проверят олимпийскую готовность спортсменов. Кто победит сегодня? 6 марта 1976 года. Шансы 50 на 50, считает один из тренеров сборной команды США Макнайт. Не берусь назвать победителей в мужском и женском спринте. Мы постараемся выиграть все прыжки у мужчин в высоту, в длину, конечно же, с шестом. В соревнованиях не будет участвовать олимпийский чемпион Виктор Санеев, поэтому надеемся на успех и в тройном прыжке. Хорошо подготовлены и наши девушки в беге на 400, 600 и 800 метров. Напомню, это слова одного из тренеров сборной команды США по легкой атлетике. Вопрос корреспондента. А почему не приехали в Ленинград мировой рекордсмен по прыжкам в высоту Стоунс и Олбриттен, установившие недавно новый рекорд мира в толкании ядра? Их и нескольких других наших звезд, отвечает тренер сборной команды США по легкой атлетике, задержали дома неотложные дела. Ведь они участвуют в строительстве капитализма в Америке. Это я так от себя добавил. Работа, учеба, от этого очень непросто освободиться. Но остальные сильнейшие атлеты приехали. Это интересный, полезный матч. Часть этих атлетов являются американскими шпионами ЦРУ. Это я тоже так пошутил сейчас. Хотя во всякой шутке есть доля правды. Точно так же считает и главный тренер сборной команды СССР А. Комаров. Кроме Борзова и Санеева, в Ленинграде стартуют почти все наши сильнейшие легкоатлеты. После долгого перерыва готовится войти в круг для толкания ядра Надежда Чижова. Предстоит упорная, напряженная борьба. В случае, если наша команда проиграет в командном зачете, мы обязательно возьмем реванш на чемпионате мира по легкой атлетике в 2013 году, который состоится в Москве. На этом наш спортивный обзор завершен. Спонсор этого выпуска – Таганрогский сталелитейный завод имени Цурюпа. Гантели спортивные мужские. Вес 2 килограмма. Артикул 5114. А также обувная фабрика номер 4 города Дербента. Чешки, женские, гимнастические. Из лучших элитных сортов кожзаменителя. Имеется большой выбор цветов. Коричневые, черные и зеленые. И, наконец, сухая питательная смесь «Толокно» Луганского пищевого комбината «Заря». Источник бодрости, энергии и здоровья. Вес одной упаковки 650 граммов. На этом наш выпуск завершен. Желаем вам спортивных успехов. Эфир радио «Чепельдук» продолжит песня на спортивную тематику.

Kill it.

0: the station, cradled in the arms of the great creation. Forget the future and the past is gone.
1: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала следует по окончании пятого.
2: А. Б.
3: В.
4: Г.
1: Д.
5: Yeah!
1: В Москве ровно 9 часов 9 минут.

Радио Чипльдук, превосходя свои ожидания.

0: Как диджей эфира «Радио Чапельдук» я должен сказать несколько слов. Ну, считайте, что я их только что сказал.
1: А что ты только что сказал?

0: Спортивное обозрение на радио Чипльдук. Спортивное обозрение на волнах радио Чипльдук. Как вы понимаете, ведущий Наум Востриков – это я. И сегодня, а что и греха таить, каждый раз в нашей программе один и тот же, но какой замечательный, эксклюзивный гость. Сергей Николаевич Шувалов, он же Марк Лазаревич Рознер.
1: Ну, сегодня я об этом, да.
0: В гостях у нас.
1: Я Сергей Николаевич. Добрый день, Наум.
0: Конечно же,
1: приветствую всех наших слушателей.
0: Наши сегодня будут разговоры актуальные. Если вы кто-то из вас забыл что-то о Сергее Николаевиче, то, конечно же, это наш эксперт, специалист широкого профиля, специалист по допингу, по различным спортивным вопросам. И идет у нас чемпионат мира по футболу раз в 4 года. Это замечательное, знаменательное, удивительное событие. И, конечно, сегодня мы будем говорить именно об этом мировом кубке. Сергей Николаевич, вот если совсем вкратце, какие такие вот опорные базовые моменты, чем отличается от предыдущих чемпионатов, что ожидаете?
1: Да. Ну что ж, дело в том, что, конечно, одна из интриг, которая была объявлена, это, конечно, обещанная речь Трампа.
0: Да, да, безусловно. Начать мы должны не совсем даже со спорта, а с вот самого мероприятия, когда все телекамеры будут устремлены, внимание сосредоточено и на ком? Не на футболе, получается, а она, как обычно уже, на Дональде Трампе.
1: Может быть, даже он уже эту речь сказал, но сейчас ничего невозможно верить, потому что кругом фейки, искусственный интеллект, поэтому мы не знаем. Но дело в том, что он увязал свою речь с НЛО, UFO, неопознанными летающими объектами и пришельцами.
0: А как это связано с футболом?
1: Вот как раз
0: интересно. Это имеет какое-то отношение?
1: И к нам попала, значит, черновик, его распечатки вот этой речи, в которой выясняется...
0: то есть они попали в интернет, и они даже у вас есть,
1: есть какие-то утечки. Да, ну, я не знаю, это, как говорится, за что купил, зато продал. Да, значит, и в этой речи он, конечно, собирается поприветствовать мировой футбольное сообщество и открыть сенсационную совершенно весть, что инопланетяне уже давно среди нас. Это тоже, так сказать, фигурирует уже в новостных потоках.
0: Но вроде как это не секрет, но сейчас официально уже, да?
1: Да, да. И вот поэтому будут обнародованы файлы, фотографии, возможно, будет даже приведен один из представителей, значит, но дальше больше. Вы спросите, а при чем здесь футбол?
0: Вот
1: почему
0: я это спрашивал?
1: Привязать это к футболу? Дело в том, что впервые на футбольном чемпионате среди множества команд со всех континентов будет принимать команда, участие команды инопланетян. Футбольная команда.
0: Но я вижу футбольную сетку сборной, там нет инопланетян.
1: Да, она пройдет немножко вне конкурса, и она сразу будет в финале играть.
0: Все, я понимаю. Значит, лучшая команда, ну как там у нас, это будет либо Испания, либо Кабо-Верде, Кюрасао, будут играть в
1: лучшая
0: финале.
1: Лучшая команда Земли. Она будет представлять, защищать честь Земли. Вот. И она встретится с командой инопланетян. И вот тут-то как раз вы спросите, а в чем же, так сказать, приз? В чем же будет, так сказать, награда победителя?
0: Ну, во-первых, это будет уникально. Такие они, как мы. Ну, потому что большое значение имеет физические данные. Может быть, это люди трехметрового роста.
1: Да.
0: А тогда у землян
1: есть
0: шансов маловато.
1: Два вида вот этих гуманоидов. Есть карликовые, такие маленькие породы миниатюрные. И есть такие гиганты, значит, такие трехметровые, 2,5 метровые. Вот, и непонятно, какая будет команда, пока это тоже интрига, может быть, смешанная. Одни маленькие, другие большие, тоже очень интересная игра получится. Вот. И в результате этого матча выяснится, кто же, так сказать, будет дальше жить на Земле.
0: Ага.
1: То есть кто победит?
0: А кто вылетает?
1: Да, того и планета. Вот. А кто проиграл, вылетает в прямом и в переносном смысле слова. Надо сказать, выметается с этой планеты. Вот. И такой спортивный поединок, тогда... это лучше, чем, согласитесь, это лучше, чем какие-то бойни, так сказать,
0: нет, борьба, я абсолютно, война абсолютно согласен. Тогда выступление Дональда Трампа является просто необходимым и абсолютно органичным, уместным.
1: Не, конечно, конечно.
0: То есть впервые его вот это выступление будет настолько, да, ну, как бы, уместным, в точку.
1: Да, да, совершенно уместно. Но, кроме того, еще один маленький нюанс. Возможно, будет играть в составе вот в этом, в посеве команд, команда роботов, роботов-андроидов. Вот. И, возможно, если она победит, то будут встречаться роботы-андроиды, но земные, да, с гуманоидами, извините за каламбур.
0: А вот кто победит, если вот мы возьмем прям вот земляне, инопланетяне, вот у вас есть какие-то, предчувствия хотя бы?
1: Я не объективен, поскольку я представляю, как вы понимаете, команду землян, но любопытно, если победят андроиды, роботы, то получается, что они должны будут, так сказать, жить на Земле, то есть, инопланетяне должны, так сказать, освободить территорию, вот, а андроиды и роботы будут как раз вот обладать планетой.
0: Ну, все-таки это у нас какая-то, пусть и ближайшая, но перспектива. А если вот вернуться к исходным
1: конкретике. Вот, очень любопытный посев, знаете, вот.
0: Да, у нас кто играет-то вот с кем?
1: Очень много играет новых каких-то государств. Мы о них рассказывали в нашем эфире.
0: Кабо-Верде.
1: Это по площади самое маленькое государство, когда-либо игравшее в финальной стадии чемпионата мира. Там, у них площадь всего 4033 квадратных километра. Вот. И Кабо-Верде...
0: А сколько стало там футбольных полей? Как они вообще тренировались, конечно?
1: Непонятно, да. И еще есть команда Кюрасао. Это тоже самая маленькая страна в истории. Там население вообще всего там 150 тысяч человек. Вот. И футболистов раз-два и обчелся, и выяснилось, что они могут представить всего, по-моему, не 11, а человек 5.
0: Нет, я вот читал, что 9 вроде.
1: 9. Но, знаете, там такая ситуация. Дело в том, что 4 игрока заболели. И они вроде бы...
0: Это с Кюрасао.
1: Они не могут играть с Кюрасао. Да, они прилетят, но они будут болельщиками. У них тоже мало болельщиков, поэтому часть прилетели как футболисты, часть как болельщики.
0: Ага. Угу. Ну вот ваш прогноз, несмотря на такие, казалось бы, неравные условия, а вот все-таки команда Кюрасао имеет хоть какие-то шансы закончить матч хотя бы один? Или, может быть, даже свести его в ничью, или не равен час выйти в следующий круг?
1: Ну, вы знаете, мне кажется, поскольку это такая курортная территория, романтическая какая-то, островная, то там, мне кажется, побывало очень много иностранных туристов. Там может быть очень здоровый генофонд. То есть, понимаете, когда попало на вот эти природные условия, фрукты, море, свежий воздух. Поэтому неизвестно, каков там этнический состав, это могут быть очень сильные физические, физиологические футболисты.
0: Сергей Николаевич, а еще какие вот введения новые, как вот вам ВАР, этот так называемый способ решения спорных вопросов?
1: Да, вот этих повторов и так далее. Вы знаете, есть такое предложение, оно тоже обсуждается, возможно, будет внедрено, может быть, даже на этом чемпионате, потому что многое держится в секрете. Так вот, теперь отныне предлагается, чтобы матч судил не только судья, но также, чтобы был судья, адвокат и прокурор. Понимаете? Так. То есть, потому что единолично просто так вот решать тоже не очень хорошо. Нужны, так сказать, доводы за и против. Ну и как в любом следственном, так сказать, действии, будет еще и следователь или сыщик.
0: За то, сколько свидетелей, да?
1: Свидетелей масса. Да. Но интересно, что именно вот сыщик, так сказать, следователь, который прямо на поле шурует, так сказать, шныряет, вглядывается, подслушивает и так далее. То есть он тоже собирает улики, потому что камеры. Да, ну вот такой, так сказать, и вот эта вот, так сказать, четверка судей и следователей, она уже более объективно знает обстановку на поле.
0: Но все будет решаться прямо там в моменте, как сейчас говорят. Или, может быть, будет следующее заседание, на которое там одна команда может не прийти.
1: Ну, как в судах может... обычно бывают, суды длятся по несколько лет. Поэтому, может быть, этот ВАР будут отсматривать, потом будут проверять, не фейк ли это. Может быть, это искусственный интеллект сгенерил. И вообще весь матч, может быть, отсутствует, а это все картинка сгенерированная. То есть сейчас очень много нужно проверять. Ничему нельзя верить. Вот в чем вопрос.
0: Ну, как говорится, доверяй, но проверяй. Очень хорошая поговорка, и в нынешних реалиях просто без нее не обойтись.
1: Да.
0: Ни в футболе, ни в каких других видах
1: спорта. Нас ждет интереснейшее событие. Я думаю, мы, конечно, будем держать наших слушателей в курсе и делать это апдейт.
0: За кого болеть будете, Сергей Николаевич? Давайте на чистоту.
1: Ну, я не знаю. Дело в том, что...
0: Нет, если не хотите, чтобы не сглазить, можете не отвечать. Я просто так спросил, чтобы внести какую-то живинку.
1: Вы знаете, что я старый городошник. И мне очень нравится команда...
0: Города.
1: Да-да. Но они не представлены в чемпионате. Но их соотечественники будут играть. Значит, там... Ну, я не буду называть, чтобы тоже не сглазить. Вот. Поэтому мои симпатии... городошные.
0: Чтобы город по имени Земля, под названием Земля, наш большой город,
1: да, ну,
0: выиграл вот инопланетян. Вы, если мы вернемся опять к нашей теме, с которой мы начинали, все-таки нам надо инопланетян разгромить.
1: Нам надо разобраться, наконец, с темой, с этими андроидами. Кстати, есть роботы-андроиды, а есть роботы-айосы. То есть айфоны.
0: Айфоны.
1: Да, андроиды против айосов. Там тоже они даже, кто победит, уже тогда эта команда роботов, либо андроидов, либо айосов будет
0: совершенно
1: играть.
0: На иной уровень выходит чемпионат мира по футболу.
1: Беспилотный футбол. И вообще, кроме того, еще вот интересная такая вещь, вот я упомянул таких сыщиков.
0: А беспилотный футбол, это без тренера, да, вот если так перефразировать?
1: Ну, это, видимо, уже управляемый откуда-то из...
0: То есть он может не находиться на скамейке запасных.
1: Да, дистанционно. Человек сидит дома у себя где-то в Австралии, да, и управляет матчем или отдельным игроком каким-то. То есть вот такое что-то.
0: На мой взгляд, управление отдельным игроком — это очень важно, это будущее.
1: И еще вот я упомянул такой момент, вот среди, значит, судья, прокурор, адвокат, следователь или сыщик, и игроки-шпионы. Дело в том, что некоторые команды из-под вальзагодя за 10 лет внедряют своих людей в чужие команды. И они не подозревают, что во время решающей игры этот любимый ими форвард,
0: причем или защитник, не открывая карт,
1: не открывая
0: все
1: карт.
0: Это время играл по-честному, как бы
1: он играл,
0: отдавался, а в ключевой момент между ног пропускает гол.
1: Вот эти вот игроки, так сказать, подсадные, подставные шпионы, что ли, такие штирлицы футбольные, я не знаю, как это назвать, вот это новые технологии, потому что я говорил, сейчас никому нельзя верить, все нужно проверять и еще раз проверять.
0: Но... Сергей Николаевич, как всегда, было крайне любопытно, интересно, и то, что мы находимся теперь на другом, как бы, уровне восприятия футбола, отношения к футболу, и планетарный масштаб, о котором всегда говорили, мол, футбол объединяет, футбол это лучшая игра нашей планеты, он, конечно, выходит на новый уровень, такой межпланетный футбольный конгресс.
1: В то же время футбол объединяет, но поскольку сейчас каждый может посмотреть запись, любое удобное ему время, нажать на паузу, то даже вот крик «гол» или «судью намыло», он будет звучать не одновременно. То есть кто крикнул сегодня утром, кто-то завтра, кто-то через месяц посмотрел этот матч. То есть все как-то вот это вот единение немножко распыляется. Но мы за старый добрый футбол, конечно, все остальное. Страстями, азартом и единством времени и места.
0: Огромное спасибо, Сергей Николаевич. Продолжается чемпионат мира по футболу, и мы, конечно же, по возможности будем следить и интересоваться вашим мнением эксперта.
1: Спасибо, что всех в курсе. Да.
0: Спасибо, что пришли.
1: Спасибо, что позвали. Всего вам доброго.
0: Счастливо, друзья. Спортивное обозрение на радио «Чип и Дук».

Турин, стадіон Делле Альпі. Лос-Анджелес, стендап комеді. Роттердам, порт. Вестмінстер, охота на ліс. В'єтнам, монастир Вінгем. Венесуэла, сельва. Штутгарт, ярмарка. Прага, Грачани. Нью-Йорк, Южный Бронкс. Небраска, бейсбол, кастинг черлидеров. Москва. Москва. Большая Дмитровка. У входа в радиостанцию Чипльдук. Чипльдук. Мировое радио.

радио Чипендук. Ужасно.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. В Москве ровно 10 часов 10 минут.
1: Радио Чапльдук. Самое позитивное радио.

0: На радио Чапльдук старые новости всегда актуальны.
1: На радио Чапльдук новости не стареют.
2: Как бы ньюз на радио Чапльдук.
3: Здравствуйте, в эфире на свою голову ведущий Эдди Басанец, и я здорово познакомлю вас с выпуском новостей. Известный актер Жерар Депардье прописался на свою голову в Саранске. Все происходило в Мордовском государственном национальном театре. Представители миграционной службы на свою голову присутствовали, и при большом количестве народу штамп здорово был поставлен. Депардье на свою голову получил прописку в доме номер один по улице Демократическая в центральной части Саранска. Это квартира друга актера, директор Госфильмофонда России. То есть он прописал его здорово к себе. В течение 4 дней Депардье планирует на свою голову изучать Мордовию. Кроме того, артист собирается сдуру открыть здесь, в Саранске, небольшой ресторан. Депардье подчеркнул, что хочет выучить на свою голову русский язык, очень тонкий и глубокий. По словам актера, он желает прочитать литературные произведения русских классиков на свою голову в оригинале. Знаменитый француз не исключил, что сдуру займется в республике бизнесом и, возможно, найдет в Мордовии не только дом, но и на свою голову вторую половину. В студии «Сдуру» был ведущий Эдди Басанец. До новых встреч на радио Чапльдук на вашу голову.

В нашем эфире весь этот час звучит музыка, под которую мы советуем подрисовывать маркером усы ко всем портретам на упаковках женских колготок.

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. К сведению юзера-слушателей, отсутствие одного или нескольких сигналов абсолютно ничего не значит. Полную версию сигналов точного времени вы услышите в пятницу. В Москве ровно 11 часов 11 минут.

Чипльдук. А смысл?

0: Литературные рецепты Жанны Цаплиной.
1: Григорий Остер. Книга о вкусной и здоровой пище людоеда.
2: Мальчик визжащий жареный. Визжащего, орущего, брыкающегося, легающегося и катающегося по полу мальчика просто зажарить и без лишних слов съесть. Мальчик визжащий жареный.
1: Григорий Остер. Книга о вкусной и здоровой пище людоеда.

come home.

0: Внимание!
1: Внимание!
0: Все имена, названия населенных пунктов, ведомств и компаний, а также персонажи и события, освещаемые на радио Чипльдук, являются абсолютно вымышленными.
1: И любое их совпадение с реальными редакция радио Чипльдук считает своей заслугой.
0: Задумайся.

0: Радиочип «Льдук» неусыпно имплементирует различные инновации в области информационных технологий, в частности, в сфере подачи новостей для разных целевых групп наших пользователей. Покрытие сигнала глобального веб-радиочипа «Льдук» достигает разных стран и регионов, в некоторых из которых принято читать текст справа налево. Для этих категорий наших юзеров на радиочип «Льдук» разработан специальный новостной формат. Предлагаем его вашему вниманию.
1: Реверс Ньюз на радиочип «Льдук». Обратно новости.
2: Раб Амаба и нужникам Элизибен. Сример Пейкамадобен, Эйлихнат Ниль, ты приснёшься в нежарпайле, но би, так супрбумаба, дойли. Жухан мистратанеста, а сеон или энлевюк, не вдав хазов цвениль. В эбячнат Ниль, как меня, матна свяжла дробить моргать фацта. В отна же мере, в снинях и любопсире, хам и бяках лывиз отшинь, а с нярами снинях сыснацинь. Мыть мама снуынь, нелев забить трапынь, родились сыщить кофно лидерба, а слышнёт на здесь сысаны не жар с ими таркамынь.
0: Остальные наши слушатели в других странах и регионах также могут самостоятельно ознакомиться с этим выпуском новостей, записав его и воспроизведя в обратном направлении.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого удара часов соответствует точному времени.
1: В Москве ровно 12 часов 12 минут.
2: Радио Чипльдук. С неограниченной безответственностью.

Дорогие друзья, как вы знаете, наше радио «Чипльдук» существует без всякой рекламы. То есть, по сути, свои акционеры и главные наши спонсоры – это вы. Если вы не подкидываете, не участвуете, не спонсируете нашу с вами любимую радиостанцию, то мы просто не можем существовать, не можем воспроизводить новый контент, как теперь говорят, новые передачи. Поэтому, друзья, не забываем поддерживать радио «Чипльдук». И вся информация на сайте 4duk.ru. Заранее спасибо.

0: «Как-то раз в эфире».
1: Мы вам звонили.
2: У нас все ходы записаны.
3: Слушаю.
4: Здравствуйте. Простите, а Дарью можно услышать?
3: Да, сейчас.
4: Спасибо.
5: Алло.
4: Дарья, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Очень важная тема, серьезная. Мы... Это радио Чапельдук звонит вам.
5: А, да?
4: Да.
5: Здрасте.
4: Мы с вами разговаривали, да, до того?
5: Нет.
4: Нет. Угу. А правильно, что вот мы вам позвонили, или мы ошиблись?
5: Но вообще это не мой номер телефона, но вы правильно сделали, что позвонили.
6: Ну так можно. Почему вы так были как-то даже... Какое-то у вас было ощущение, что это враги, и вдруг потом вы чпок, и сейчас
4: оттаяли
6: как-то резко.
5: Я не знаю.
4: Вот видите, какое волшебное слово «чапельдук». И тает от него, и весна приходит в сердце
6: каждого. Да мне кажется, сначала она и от «чапельдук» не оттаяла. Какое-то другое было волшебное слово. Ну да ладно, вы обратно только не замораживайтесь, а то у нас совсем беседы не будет клеить.
4: Как снежная королева. А вот к трубке кто, Кай подходил, если вы оттаявшая снежная королева?
5: Кай. Нет, но Кай — это же брат был Герды.
6: Это не брат,
4: это не брат, а муж Герды, как звали его?
6: Снежный король.
5: Я не знаю. Снежный король. Мне кажется, у него не было мужа в сказке.
4: Ну, вы ему тоже привет передайте, пусть он оттаивает. Потому что на дворе-то уже, вы видите, уже весна.
6: А мы вас за каким занятием заступили?
5: Ела пельмени.
4: Ела пельмени. Вот такие темы мы любим. Да. Мы любим поприсутствовать. То есть вы можете вернуться с трубочкой к своему занятию и...
6: Рассказать.
5: А я уже доела. Я уже их доела. Уже доели. Я уже сижу и просто перевариваю пищу.
6: А мы хотели узнать, сколько осталось там пельмешек? Сколько из них?
5: Уже все. Уже только все. Сметана в тарелке.
6: Ага. Понятно. А кто-нибудь еще с вами разделял трапезу? Или вы одна втихаря?
5: Толян со мной.
6: А у него сколько пельменей осталось, или он все съел?
5: А у него сметана с перцем осталась.
6: А он, значит, любит специи, перцы, а вы нет.
4: Перцем.
5: Да? А я нет, я не люблю, когда с перцем. Угу. Я люблю просто со сметанкой.
6: Понятно. А где вы это употребляете все?
5: На кухне.
6: Это предположительно понятно. Я имею в виду более глобально. В каком городе там вообще?
5: А, в городе Москве.
6: А, в Москве. Угу. Понятно. Это больше всего вызвало позитивы.
5: Что больше всего вызвало?
4: Позитивы.
6: Ну да, что в Москве.
5: Позитивы?
6: Ну да. А вот скажите, вот пельмени, вот они же все одинаковые или они не все одинаковые?
5: Ну, они бывают же с разными начинками.
4: А у вас были ручной лепки или автоматизированные?
5: А у меня ручной, только я их не сама лепила. Это моя бабушка слепила.
4: Они были заморожены, лежали, ждали своего часа?
5: Нет, она приходила.
4: Тепленькие. Прям вот сегодняшние шпарить, пельмешки шпарить. Ручной лепки от бабушки. Ну, сказка.
6: А где бабушка?
4: Ну,
6: а бабушка где живет?
5: А по соседству.
6: А что за соседство? Это где?
5: Ну, на соседнем этаже живет она.
6: А, то есть идти к
4: через
6: бабушке
4: лес к вам не надо, к ней, да. Не надо. Вам к ней.
5: Нам к ней нет. Ну, она слепила, и как бы все, уже же поздно для бабушки.
6: Ага, из того, что, наверное, было.
4: Слепила.
6: А вы ей... В отместку, вы ей вылепите. Что? Как вы ей
4: отблагодарите?
5: Любовь и заботу. Любовь и заботу.
6: А она пельмени,
4: любовь,
6: да?
4: Любовь и заботу.
5: А она пельмени, да.
6: Понятно. А еще что бабушка умеет? Как ее зовут, во-первых, мы хотим о ней рассказать сейчас.
5: Бабушку как зовут?
6: Да. Лида. Как?
5: Лида.
6: Лида. А она входит в бассейн? Вообще, как она? Ведет какой-то здоровый образ жизни?
5: Ну, она больше гулять ходит только. Петь любит еще.
6: Петь любит. А что она поет?
5: Ну, романсы.
4: Я думала, она бурановская.
6: А вы можете
4: бабушка
6: что-нибудь напеть из того, что она поет?
5: Ой, нет, я таких не знаю. Это какие-то очень старые песни.
6: Угу. А бабушка вот ничего там, какие-нибудь сырнички у нее в ассортименте? Какие есть еще? Или только пельмени она вот вам?
5: Нет, ну почему? Она все умеет. Она еще умеет бешбармак делать.
6: Бешбармак, Дональдс.
5: Да.
6: Да.
5: Знаете такое блюдо?
4: Конечно. Да, бешбармак. Ну, слово знаем, а блюдо не знаем.
6: Я знаю вот такой, знаешь, ресторан казахской кухни, я знаю, бешбармак, Дональдс. Я вот это знаю.
5: Ну, да.
4: Где-то я читал-то в какой-то книге.
5: Это вот очень вкусно, очень вкусно. Да. Это варится бульон на мясе. Я не знаю, правда, на каком мясе. На говядине, наверное. Варится бульон, а в бульон кидаются такие лепешечки квадратной формы.
6: Записывают.
5: Все это варится.
6: Квадратной
5: формы. Все это варится. Угу. Потом выкладывается на блюдо. Сначала вниз выкладывается мясо, которое варилось, а сверху лепешечками, такой горкой укладывается. Угу. Сверху лепешечек сырой лук кольцами порезанный. Угу. И все. Потом все садятся за стол, выключается свет, и все на перегонки быстро едят.
6: Прекрасно.
4: Выключается свет.
6: А можно в темноте?
4: Но включается радио.
6: А может быть, лучше наоборот, чтобы сначала все это делается в темноте, а потом раз, включается свет.
4: И это совершенно все смотрят и думают, надо это есть или нет.
5: Но это зависит от количества членов семьи.
4: А количество членов семьи зависит от того тоже, что делалось в темноте.
6: Да.
5: Тоже правда.
4: Напоминаю, у нас в эфире рубрика «Кулинарно-родительская рубрика». Практически пока вот все уже дома. И у нас Дарья
6: на ночь,
4: в Москве.
6: Да, на ночь.
4: На ночь наелась пельменей да. от пуза, понимаете?
6: Да.
4: И завтра будет брюзжать, что она полнеет, что надо опять на фитнес идти.
5: Не, у меня быстрый метаболизм, это вообще мне не грозит.
4: Все да, сгорает Дарья, сразу.
6: Дарья
4: да?
6: с быстрым. А супруг? Что у него с метаболизмом?
5: А ему тоже не грозит.
6: Ему
5: мы
6: не
5: можем
6: грозит.
5: Есть отлично. Хоть ночью.
6: И его метаболизм тоже достаточно активен, правильно?
5: Да.
6: Понятно. А вот скажите, вот это радио «Чипыльдук», это как у вас угораздило? Вы почему решили? Как-то за пельменями вы включили волну поймали? И как это произошло?
5: У меня мой будущий муж, он очень долго скрывал вас от меня.
6: А это не тот, который он... сейчас у вас, да? Это следующий, который будущий будет, да?
5: Да нет, это он и будет.
6: Это он и будет.
4: Он же итальян.
6: А, вот что, все совпало. И это сколько да. было лет назад? 10 лет назад, да, наверное?
5: Он больше года скрывал от меня.
6: Да вы что?
4: Это называется долго. Нам 10 лет, да. понимаете, он долго
6: это
4: скрывал.
6: Это он вечером, вот. Когда уходил, вы думали, что куда это он, а он, слушай, Чипыльдук, да, уходил куда-то?
5: Да, так он говорил мне, что он без меня слушал его.
6: Понятно.
5: Я узнала, и
6: вот это да.
5: была очень расстроена.
6: Угу. Но все-таки вышли...
5: Сейчас я рада, что мы встретились.
6: Но все-таки замуж-то вы за него пошли, понимаете? Пошли же?
5: Я еще только пойду.
6: Так вы не ходили туда?
5: Нет, еще не, я только готовлюсь.
6: А он знает об этом?
5: Он знает, да.
4: Мы рады, что Чипыльдук способствовал этому.
6: Да.
4: И не первая пара, между прочим, вот такая. И все союзы очень прочные. И мы даже выращиваем детей, можно сказать, в прямом эфире. Под нас растут уже несколько девочек, мальчиков
6: да.
4: и даже домашних животных.
6: А вы уже заявление-то ходили вот это?
5: Да, уже не надо ходить, можно все в электронном виде.
4: В электронном виде все.
6: Ну и, кстати, сейчас и в ЗАГС-то ходить тоже можно в электронном.
4: И семья после этого может быть виртуальная,
6: ну,
4: тоже
6: да,
4: по скайпу
6: да,
4: общаться.
6: Да,
4: сейчас все электронно.
6: Ну хорошо.
5: Можно даже не встречаться.
6: Ну все, наверное, пищеварительный процесс-то уже вовсю разгулялся.
5: Конечно, уже можно чай пить.
6: Все, мы удаляемся скромно. Категорически обнимаем вашу чету будущую.
4: Просто
6: бабушки,
4: прямо зашли, к
6: да.
4: вам заглянули, как побывали, посидели за да. одним столом. Жалко, что бабушка вот прям там не присутствовала, но мы все равно прониклись к ней.
6: Завтра утром позвоните и скажите «Доброе утро, бабуля Лида».
5: Хорошо, обязательно так и сделаю.
4: Все, Толяну привет, благодарность и оставайтесь с нами.
6: Да.
5: Все, спасибо.
6: Пока.
5: Пока.

нервную систему мужской части слушателей и создает у них ощущение причастности к гламурной жизни, происходящей где-то без их участия.

Solo en el callejón de la mina.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 13 часов 13 минут.
1: Чипльдук. Радио с хорошим вкусом.

0: подборка песен и мелодий для фехтования отзвучала в нашем эфире.
1: А следующий музыкальный блок особенно подойдет тем, кто умеет смешно шевелить ушами.

Радио Чипльдук. Самое нетоксичное, эластичное, транспарентное, волатильное и молодильное радио.

0: Радио Чипльдук. 4дук.ру. Самое позитивное радио.
1: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.

Музыкальные истории на радио Чипль-Дук. Уважаемые юзеры, рад, что зашли к нам на огонек. Сегодня этот огонек осветит темные и до сих пор неизвестные стороны творчества великой группы Pink Floyd. Давайте не будем терять времени и пустимся в увлекательное путешествие по Dark Side of the Pink Floyd. Разумеется, любители и знатоки творчества Pink Floyd помнят историю о краже всей музыкальной аппаратуры группы во время гастролей по Америке. Но мало кто знает, что именно в тот момент участники группы задумывали создание пластинки всех времен и народов «Dark Side of the Moon». И они были настолько увлечены этим, что продолжили сочинение материала, используя то, что у них осталось – голоса. В результате были пропеты и записаны не только вокальные партии будущего альбома, но и партии всех инструментов, включая ударные. Когда же флойдовцам не хватало своих голосов, то использовались голоса всех, кто попадался под руку – горничных, официантов, менеджеров, обслуги и гостей отеля. Причем, слушая сегодня эти чудом сохранившиеся записи, абсолютно непонятно, каким образом удалось добиться такого необычного звучания голосов. Правда, недоброжелатели Pink Floyd утверждают, что этого флойдовцам удалось добиться нетрадиционными методами воздействия при записи, начиная от тараканов, лягушек и мышей для лиц женского пола и кончая показом жесткого порно для лиц мужского пола. Члены же группы хранят молчание, вообще отрицая существование подобной записи. Что ж, кто из них прав, а кто виноват, покажет время. А пока вы можете сами решить этот вопрос, прослушав редчайшую запись, попавшую к нам в руки. Итак, один из величайших хитов Pink Floyd – «Money» – «Деньги» в акапельном варианте.

0: «Не отлынивай от аппендицита» — примерно так переводится название предыдущей композиции в нашем эфире.
1: Ну, а продолжит наш плейлист музыка для зарядки ленты в кассовый аппарат.

0: Несвежие новости. По вашим просьбам.
1: Из архива.
2: Добрый день. В эфире «Несвежие новости», специальный выпуск. Здравствуйте. Здравствуйте. Микрофона Арсений Мухин и...
3: Илья Ярцев.
2: А сегодня мы ознакомим вас с новостями и другими материалами, по материалам старых газет, извлеченных из старой обуви. Вы знаете, что очень часто люди на хоронение засовывают в обувь, в ботинки, туфли, сандалии, всевозможные скомканные газеты, чтобы обувь не скрючивалась и лучше хранилась.
3: И вот к тому же, где же мы можем сегодня найти еще газет?
2: Да, да, это самая главная проблема. Нигде не найти старых газет. Поэтому мы принесли сегодня целую партию старой обуви, антресоли, принесли наши родственники и у себя кое-что поискали.
3: Ну, давайте и начинайте, Арсений.
2: Давайте начнем. Вот, значит, старые такие черные туфли. Вот здесь мы достаем газету. Может быть, это и не очень старые газеты. А, значит, это газета «Московская правда». За декабрь 2010 года.
3: Ну, это относительно свежее.
2: Да, вот относительно свежее. Здесь вот, например, материал спортивный. Футбол. Под аккомпанемент снежной атаки. Группа Г Лиги Европы. Спартак. Прага. Чехия. ЦСКА. Счет был 1-1. И комментарий после беспорядков недельной давности в Словакии на матче Жилины со Спартаком были опасения, что и в Праге может произойти что-нибудь подобное. Это тогда, вот, в декабре 2010 года. Вот, ведь в этом городе у российских фанатов
3: я пропустил, как сыграли.
2: ЦСКА был счет 1-1.
3: Да.
2: И, значит, ЦСКА поклонники, значит, однажды доигрались до матча без зрителя, потому что клуб был у наблюдателей из УЕФА на заметке. Вот такой материал, мы на нем не будем застревать. Что у вас, Илья, какая обувь какая? Откуда вы достали?
3: Саламандра. Это старая обувь, хорошая фирма, да. Какой-то проект у газеты, я не могу сказать, что это мастер-класс генеалогическое расследование. Прямо 29 июля в спорткомплексе имени Стрельцова проект по улучшению качества медпомощи хроническим больным осени охватит 104 тысячи пациентов.
2: Ну хорошо, достаточно. А давайте, чтобы у нас много спорта, давайте вот посмотрим, вот здесь сандалики какие-то детские, пионерские, видимо, красные сандалики. Хотя пионер лагеря уже давно никто не ездил. Вот здесь тоже старая газета, здесь программа передач. Я даже не знаю, за какой год.
3: Вот это очень интересно. Давайте вспомним эти передачи, название. Ну-ка, какой канал и какая
2: здесь
3: программа?
2: Вот, например, вот канал «Домашний». «Домашний», значит, это уже какие-то годы.
3: У вас не очень вот старая обувь, Арсений.
2: Смотрите, да-да-да, вот в 6:30 утра начиналась программа на этом канале. «Луп Дису». Вуфи, мультфильм, я не знаю такого. 7:00 Джейми у себя дома. 7:30 городское путешествие с Павлом Любимцевым. А 8 утра Татьянин день. Сериал. Вот, если поздний период времени, значит, здесь было в 20:00 сериал «Всегда говорю всегда 2». Россия. Значит, в 21:00 «Завидные невесты» документальный фильм. В 22:00 США сериал «Отчаянные домохозяйки». Вот такая была программа передач.
3: Напоминаю, друзья, что мы делаем обзор газет старых, извлеченных из старой обуви. Значит, скомканные вот эти газеты мы достаем из этой обуви.
4: Сейчас делаем обзор. Скажу очень смешное
3: совпадение. Откуда достали? Из какой обуви?
4: Это кроссовки Adidas.
3: Adidas
4: Torsion.
3: Они сильно изношены.
4: Да, просто интересно, хлам у
3: хозяина был этих
4: кроссовок. Хлам.
3: А скажите, совершенно... еще такой вопрос, а запах какой-то доносился из этих кроссовок?
4: Ну, пованивают.
3: Знаете, да, друзья, это
4: уже... Естественно. Я просто хотел обратить внимание, что газета от 18 мая 2019 года.
3: Так это свежая совершенно.
4: Да, совершенно свежая газета. При этом это мой день рождения. Понимаете?
3: Хорошо.
4: Очень необычная. Называется газета «Мой район».
3: А вы родились в 2019, да?
4: Нет, я пораньше.
3: Пораньше. Хорошо, да.
4: Вот, я не думаю, что это имеет смысл зачитывать, потому что это был просто вчера.
3: А это хороший обзор, да, действительно. Это вот на обороте кроссворд. Давайте попробуем кроссворд. Буквально одно-два слова.
4: Да, по горизонтали или по вертикали. Давайте сразу решим.
3: Ну, обувь обычно хранится в горизонтальном положении.
4: Значит, давайте по горизонтали. На чем страны без людей, а леса... Без деревьев. Что это значит? На чем страны без людей, а леса без деревьев?
3: Ну, оставим эту отгадку для наших слушателей. Вот, а, значит, давайте что-нибудь вертикальное.
4: Радистка Кэт из сразу 17 мгновений весны.
3: И радистка Кэт?
4: Что? Не знаю, что. Вот, видимо,
3: это
4: как ее звали, или, наверное...
3: Вы знаете, Илья, я вырос на
4: кроссвордах... Я знаю, что она была первой женой Андрея Миронова. Вот эта информация.
3: А, вот это такая форма. Вы знаете, я скажу,
4: я
3: Илья...
4: Я попробую сейчас это туда вписать. Первая жена Андрея... Нет, многовато, не подходит.
3: Я не понимаю таких кроссвордов. Я вырос на старых, добрых кроссвордах моей юности, где все было понятно, и все было гораздо проще и конкретнее.
4: Вот, пожалуйста, по вертикали.
3: Да, пожалуйста.
4: Страх на пути к безумию.
3: Страх на пути к безумию. Я не знаю, вот, по-моему, безумие, вот это все... читать и нюхать эту обувь, доставать вот
4: пожалуйста,
3: эту...
4: Пожалуйста, неподходящий предмет, чтобы перешибить обух.
3: Ну, вы знаете, давайте так, у нас все-таки обзор новостей, больше информации, газеты, кроссворды оставят для следующих выпусков. Вот я достаю женские белые туфли,
4: так.
3: Значит, немножечко ношеные, но все-таки в хорошем состоянии. Вот здесь... Это газета, да, совершенно нет запаха, ну, приятный даже.
4: Значит,
3: сказал, запах духов,
4: свежая,
3: женских духов даже, то есть это такая отдушка, даже вот везят обуви, приятный запах. Здесь вот газета, значит, была засунута, здесь рекламные объявления были, значит, это апрель. Значит, год не видно, старая газета. Недвижимость. Срочно выкупим квартиру, комнату, долю, участки. Можно с долгами, с проблемами. Светлана, указан телефон.
4: Так, Арсений, вы пошел неприятный запах.
3: Да, вот я дочитал уже из этих туфель газеты, вот, значит, Лидия Павловна, потомственная предсказательница в шестом поколении, помогает снять порчу, урловое проклятие, видит безбрачие,
4: сидит
3: в расслабшейся семье, вернет любимых. Интересно, вот любимая, которая ходила в этих белых туфлях, а ее кто-то вернул себе или потерял, где она сейчас? Приворот, отворот, открою все дороги. Ваша вера, мой гарантированный результат. Вот, видите, какая интересная газета. К сожалению, мы не можем передать по радио иллюстрации, фотографии. Вот, видите?
4: Но очень запах нехороший.
3: Нехороший какой-то здесь вообще, да, это трудно. Какая же, уфу,
4: ой,
3: ой, какая вот, это что такое? Достаточно ведь модные туфли, как и Карло Пазолини, а уже такой запах. Знаете, вот, значит, не покупайся на модные бренды. Вы знаете, да, даже не хочется зачитывать новости из этих модных ботинок. Итак, ну что, на этом наш выпуск.
4: Я думаю, что первый выпуск нашей аналитической, такой исторической программы.
3: Да, обзора.
4: Новостного.
3: Газет, извлеченных из старой обуви.
4: Надеемся, что вам тоже
3: закончим.
4: Было не совершенно неинтересно. Но, по крайней мере, прецедент
3: уже
4: состоялся.
3: Попросим открыть окна в студии, проветрим это все. И обувь развезем по ее нужным местам.
4: Я вам скажу, как опытный человек, лучше дышать ртом в этих ситуациях, чтобы не вдыхать носом, соответственно, чтобы не...
3: Это спорный вопрос, потому что на слизистых пыль всевозможные примеси оседают, а во рту они могут легче попадать в легкие. Но это мы обсудим в следующем выпуске нашем.
4: Дорогие друзья, с вами были Арсений Мухин
3: и Илья
4: Ярцев.

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала соответствует завершению предыдущих пяти.

0: прозвучала музыка для выдвижения кандидатур.
1: А сейчас предлагаем вам мелодию для перехода на «ты».

Карточная игра – явное обнаружение умственного банкротства. Не будучи в состоянии обмениваться мыслями, люди перебрасываются картами. Артур Шопенгауэр.

0: «Как-то раз в эфире».
1: Мы вам звонили.
2: Да.
3: Здрасте, Клопотюк, это Чипыльдук.
2: Да, здравствуйте.
3: Здрасте, вы на велосипеде, как всегда, круглосуточно, или как?
2: Ну, почти, вот только доехал.
4: А какой у вас этот самый, какой у вас маршрут? Не, маршрут.
3: Маршрут какой?
2: Маршрут дом, работа.
4: И что это, где это, как это? Какие метрополитены, километры?
2: Метрополитен, но около 10 километров.
3: А улица как называется, по которой вы...
2: Алло.
3: А улица, по которой вы на велосипеде едете и слушаете Чипыльдук, как называется? Проспект кого? Или переулок?
2: Ой, там много улиц.
4: Петляете?
3: Ну, шифруется человек, не хочет говорить, в каком вы городе. Клопотюк?
2: Город Екатеринбург.
3: А, Екатеринбург.
2: Улиц много.
3: Ага, ясно. Ну, сейчас уже все-таки велосезон, наверное, прикрываете, да? Уже закрыли.
2: Повесили. Нет, у меня электробайк, поэтому зимой круглосуточно и круглогодично.
4: Вот признайтесь, вот Чипыльдук стали слушать, потому что фонетически близок к вашей фамилии и вообще? Или какие-то другие причины?
2: Честно скажу, Чипыльдук не просто слушаю, а наслушаю, потому что очень много идей появляется, когда слушаешь Чипыльдук. Единственное радио, которое непредсказуемое. Поэтому спасибо, что позвонили. Это очень приятно.
3: То есть вы подворовываете, подпитываетесь, значит, в своем креативе у нас, да? Как бы...
2: Ну, да, есть такое, да, есть. Не
4: ну, вы приплачиваете Чипыльдуку-то за такие творчества?
2: Да.
3: Ну, спасибо.
4: Ну, приятно, хорошо. А в какой сфере применяете-то вот то, чем напитались?
2: А в сфере театральной педагогики.
3: А-а-а.
4: Ну, это Екатеринбургский театр. Видимо, туда вы направляетесь на работу-то?
2: Что?
4: В Екатеринбургский драматический театр ездите на работу?
2: Да, все верно. Только в детский Екатеринбургский.
3: Вот я почему-то прекрасно подумал так тоже. Думаю, либо кукольный, либо детский. А может быть, детский кукольный или ростовых кукол? Нет?
2: То есть вы думаете, что там дети в ростовых куклах? Они друг на друге стоят?
3: Ну, нет, ну просто... Представляю, на тандеме почему-то вас, такой мест на 20, длинный тандем, и вы там с детьми на велосипеде едете.
2: Это отличная мысль. Мне кажется, мы сделаем это и обязательно фотографию пришлем.
3: Пришлите, да. В оранжевый, в рыжий цвет этот велосипед покрасьте.
4: Вы преподаете, дед?
2: Да, преподаю, да.
3: Ну вот чему последнее время бесполезному, но... веселому вы научили детей?
2: Бесполезному и веселому?
3: Ну да.
2: Расскажу. Самое бесполезное, но в то же время веселое, это, например, делать разминку, как герои кинокомиксов. То есть как самый злой человек делает разминку, или как самый-самый добрый, или как самый-самый хитрый.
4: А полезная и грустная?
2: Я обычно всегда это делаю под треки с Чипыльдука.
4: Ага. Ну, вообще же обычно учат чему-то полезному, но совершенно грустному и неинтересному. Ну, это как еда, да? Почему еда вся полезная, она такая невкусная? Почему такая вредная и вся вкусная? Наверное, что-то чаще всего приходится учить чему-то полезному, но совершенно не чипыльдучному.
2: Ну, такая ситуация, что именно актерское мастерство, оно как раз оно очень полезное, и в то же время очень весело этому учить.
4: Ну, здорово, да.
2: Этому учиться, потому что, черт возьми, но придумывать креативно, это все-таки дело тех, кто с творчеством как-то связан.
4: Угу.
2: Поэтому вот это мы и учим.
4: А вам не кажется, что вот профессия актера — это просто умение талантливо кривляться?

0: сохраняете, сохраняете это в себе.
1: Потому что, конечно, когда учишь детей, надо самому быть ребенком, конечно. Иначе они будут скучают.
0: Надо быть оболтусом.
1: Да.
0: И тоже играть в бесполезные игры. Не учите их ничему полезному.
2: Договорились.
0: Потому что все эти взрослые дядьки, они играют в свои игры и делают вид, что это такие серьезные дела, только у них игрушки дорогие. Ну вот, и все, наденут галстуки, типа...
2: Абсолютно с вами согласен. Это так оно и есть, так оно и должно быть.
1: Вот человек все время смеется.
0: И вообще надо, знаете что, сделать флешмоб детей, которые, чтобы вышли и сказали, нам взрослые врут, права зажимают. Ну, в общем, вот такое возмущенное меньшинство такое, типа детская жизнь matters. Вот. Давайте правду нам рассказывайте, а не врите нам. Какие-то добрые волшебники там, это все дребедень.
2: Я как раз сейчас ставлю спектакль под названием «Замок лгунов». Там вот как раз о том, что вы говорите.
1: Замок лгунов. Это же даже выговорить не просто. Замок лгунов.
2: Есть такой мультик, союз мультфильма.
1: Да?
2: Да-да-да, замок лгунов.
1: Интересно. Что-то вот мы вот сколько в советском кинематографе и мультиков, и фильмов, казалось, знаешь, потом бац.
0: А мне вспоминается этот мультик замечательный, Миядзаки, этот «Ходячий замок». Так, по-моему, называется.
2: Ну, нет, немножко в другую сторону.
0: Другую сторону,
2: мультик. Да.
1: Ну что,
0: слушайте, а еще есть вот детский журнал, но мы им почему-то не можем дозвониться. И там какой-то серьезный дядька сердитый снял и бросил трубку. Журнал, прям наш двойник, двоюродный брат, называется детский журнал «Чердобряк». И мы им не можем дозвониться. А Клопотюк вот нам
1: вот
0: ответил.
1: Клопотюк нам ответил, очень много смеется.
2: Клопотюк всегда ответит радио «Чипльдук».
1: Да, ну это же сам нам Бог велел.
0: Жалко, что вы сейчас не с детишками, а то бы сейчас хором вместе что-нибудь накричали, какие-нибудь кричалки.
2: Да, жалко, сейчас не с детишками.
0: Мы вот хотим сделать такие речевки, кричалки детские, про философии, про Шопенгауэра, про какого-нибудь там математиков сложные, формулы. Такие...
2: Ну, то есть, чтобы дети толпой кричали «Жизнь, тлен», да?
0: Нет, ну такая популяризация детская, там, Ницше, Кьеркегора, Шопенгауэра, вот, какие-то еще сложные теории научные, такая адаптация, популяризация. Ну, ладно. Здорово, как здорово.
1: Да, мы очень рады, что вы такой улыбчивый хохотун.
0: Да, и по имени вы, как все-таки звать-то?
2: Владимир меня зовут.
0: Владимир. Вот, живет такой Владимир. И он же Клопотюк, и он же Чипльдук.
2: В Екатеринбурге, да?
0: В Екатеринбурге и...
1: Екатеринбук.
2: Екатеринбург, Екатеринбург, да.
0: Екатериндук, Екатеринбук. Замечательно. Жалко, что вот как все вас сюда бы к нам в студию с детьми.
1: Да, со всей орамой.
2: С удовольствием.
0: Ну, может, мы тогда дистанционно попадем, а вы там в театре с ними, и мы тогда учудим что-нибудь.
1: Какой-нибудь Лгунов.
2: Вот, это было прекрасно. А так говорю, то, что вы поставите на радио, это такой оргазм для ушей.
1: Ну, хорошо.
2: Это столько великолепная музыка.
0: Но дети ваши знают, что такое оргазм для ушей, или вы им еще не объясняли?
2: Я пока еще об этом не рассказывал, но я надеюсь, что они когда-нибудь узнают об этом сами, типа Саша. Но честно скажу, пару фонограмм из вашего радио играть в спектаклях.
1: А, вот так. Ну, хорошо.
0: Ладно.
1: Было приятно с вами пообщаться. Будем на связи. Спасибо.
2: Будем на связи. Спасибо вам. До свидания.
0: Удачи,
2: удачи вам.
0: Пока.
2: Удачи вам.

0: Кино. Как это делается?
1: О том, как озвучивался фильм Стивена Спилберга «Парк юрского периода», вспоминал звукорежиссер фильма Гарри Ридстром, саунд-дизайнер знаменитой мультстудии Pixar, ни много ни мало семикратный обладатель Оскара за звук в таких фильмах, как «Индиана Джонс», «Титаник», «Терминатор 2», «Судный день», «Спасти рядового Райана» и многих других. Оказывается, всевозможные велоцирапторы, трицерапторы, динозавры, тиранозавры рекс, брахиозавры, дилофозавры, галлимимусы семейства орнитомимидов. И это далеко не полный перечень разного рода доисторических чудовищ и тварей в фильме. Рычали не только с помощью страшных гремучих змей, тигров и аллигаторов. Мало того, для их озвучания пришлось, например, дразнить и записывать сердитых гусей, а также использовать мычание, ржание, урчание, сопение, гиканье и брачные крики практически всех видов фауны, целого зоопарка из лебедей, орла, лошадей, коров, замедлять звуки осла, слоненка, дельфиненка. Для сцены вылупливания динозавра из яйца записали совенка. Для некоторых особо брутальных сцен пригодилось замедленное рычание любимого песика звукорежиссера, маленького терьера по кличке Бастер, разрывавшего в клочья веревочную куклу. Местами за тиранозавров рычал приятель звукорежиссера Дитрих. Ну и, конечно, сам Гарри Ридстром, когда надо, угрожающе дышал и гудел в картонную трубу. Ну а самым экзотическим, пожалуй, в фильме «Парк юрского периода» был звук общения велоцирапторов друг с другом, который был сделан на основе криков спаривающихся черепах. Для этого мастерам звукозаписи приходилось порой часами сидеть и караулить эти редкие интимные моменты. Пересмотрите как-нибудь на досуге еще разок этот эпохальный кинотриллер. И надеемся, теперь, после всего услышанного, вам будет уже не так сильно леденить кровь. Правда? Кстати, последний только что услышанный вами звук был изготовлен нашими родными российскими художниками звука. Прорычал диктор Андрюша, а помог ему звукорежиссер Володя.

0: передаем сигналы точного времени на радио Чиплидук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 16 часов 16 минут.
1: Радио Чиплидук. Обратно мы самые первые.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Мысль номер 98. Высокоразвитые пришельцы из космоса, возможно, не захотят раскрывать нам свои секреты, сочтя, что мы к этому еще не готовы. Но они могут передумать после легких пыток.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

Грядет конец месяца, друзья, а мы еще не поддержали радио Чипальдук. Какой-то непорядок. А вот так забыли раз, забыли два, потом чпок, а радио и не существует. И это весьма, увы, реальная перспектива. Но мы надеемся, верим, потому что поклонники радио Чипальдук самые крутые, верные из всех поклонников, всех радиостанций. Друзья, не забывайте поддерживать нашу с вами любимую радиостанцию Чипальдук. Информация вся для тех, кто решил это сделать впервые, на сайте 4duk.ru.

0: Как бы ньюз на радио Чипельдук.
1: Добрый день. В эфире новости на радио Чипельдук. В студии Максим Соловьев. Финансовые новости. Российский рынок будет ждать корпоративных и дивидендных сигналов. Внешний фон утром понедельника можно назвать неоднозначным. Цены на нефть снижаются после попытки восстановления в пятницу, а настроения на мировых фондовых площадках улучшились ввиду отсутствия сигналов усиления геополитической напряженности. Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились преимущественным снижением трех основных индексов в пределах 2%. В начале торгового дня российский фондовый рынок может попытаться развить повышение вместе с зарубежными площадками, но негативные сигналы при этом поступают с сырьевого рынка, на котором можно наблюдать снижение цен на нефть и металлы. В остальном РФ продолжит ждать корпоративных новостей в виде отчетности за первый квартал текущего года, а также объявлений о дивидендах, которые запланированы на этой неделе. Это были новости на радио Чипельдук. С вами в студии был Максим Соловьев. До новых встреч!

Следующей песней радио Чипльдук от всей души хочет поздравить продавца хот-догов Джулиана Джексона, 35 лет простоявшего на углу 5-й авеню и Бродвея и продавшего сегодня свой миллионный хот-дог.

снова музыка на радио Чипльдук. Тему большой любви продолжает еще одна лирическая композиция для самых маленьких.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало 22-го сигнала соответствует началу точного времени.

Совет на сегодня. Не откладывай на завтра то, что можешь отложить уже сегодня.

Радио Чипльдук. Через старый добрый

Это была музыкальная фантазия для тех, кто держит у себя в гараже коллекцию чугунного каслинского литья. А нашу следующую композицию вполне можно ставить вместо ответа на вопрос «Как живете караси?».

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. В Москве 18 часов 18 минут ровно.
1: Радио Чапльдук. Пока не догонят.

0: Что такое Чипыльдук? Вот какой историей когда-то давно поделился с нами наш друг и коллега Николай Семушкин, долгое время живший и путешествовавший в Юго-Восточной Азии, Китаю, Таиланду, Бирме, Филиппинам. Эта история очень пригодилась нам, когда мы подыскивали много лет назад название нашей радиостанции.
1: Что такое Чипыльдук? Чипыльдук или Чипыльдук? Буквально «А я тут как тут». В филиппинском древнем народном театре теней персонаж, изображаемый ладонью с особым образом расставленными и перекрещенными пальцами. Всеобщий любимец, но известный враль и добродушный хвастун. Что-то вроде Мюнхгаузена. Его главные враги – Гайша и Минглук. Недобрые и жадные разбойники, которые выкрадывали в чужих домах светильники, задували или разбивали лампы и фонарики, чтобы люди не отбрасывали тени. Их мечтой было также украсть сначала луну, а затем и солнце. Человек без тени считается на Филиппинах не имеющим души, злым колдуном и оборотнем. Чипыльдук забирался в разные жилища в отсутствие хозяев, озорничал и мешал злодеям воровать у людей свет. При этом, побывав внутри, он затем каждый раз выдавал себя за хозяина дома, прикидываясь то богатым купцом, то нищим мудрецом-философом, то музыкантом или художником, то императором, то бедным крестьянином или хитрым рыбаком, чем и забавлял всех. Нет нужды пояснять, почему именно Чипыльдук дал название нашей радиостанции, став ее талисманом и логотипом.
2: Интернет-радио Чипыльдук. Свет от радио.

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: Валерия ждет нашего звонка. День добрый.
3: Да.
2: Радио Чапыльдук вас приветствует.
4: Сама себя запикала, Валерия.
2: Запикать пришлось вашу реакцию здесь в прямом эфире.
3: Подождите, а вы что, я в прямом эфире?
2: Ну, в таком кривоватом, но почти практически прямом. У нас идет такая буферизация, минут 10-20.
4: Специально, чтобы слушатель мог себя услышать потом. Ведь когда он слушает себя в момент разговора, он себя не слышит.
2: Он себя не слышит, чтобы он успел позвонить друзьям и сказать, я в эфире.
4: Послушайте меня, я сейчас буду в эфире.
2: Да.
3: Подождите, подождите.
2: Ждем.
3: Давайте сначала.
2: Сначала ждем.
4: Значит, алло.
3: Меня зовут Лера.
2: Лера. Да. Нас зовут Чапыльдук.
3: Классно. Да.
2: И давненько вы нас... Сайте. На сайте давненько вы были?
3: На сайте я была, я думаю, в пятницу. Угу. А вчера даже слушала дома. Так. Ваше радио, потому что оно мне очень нравится и помогает правильно отдыхать.
4: Ага. А где вы, где вы работаете, Валерия, чтобы правильно отдыхать?
3: Я работаю. Лично я работаю в общественной организации, которая занимается...
2: выделением средств для независимых интернет-радиостанций. Нет?
3: Нет. Для выделением средств для слушателей, которые вот слушают независимые радиостанции.
2: Так.
3: Только так.
4: Прекрасно.
2: То есть вы сами себе же и выделяете средства?
3: Организация выделяет средства мне.
2: Так.
3: А вот я уже как бы подпитываюсь этими денежными средствами, слушаю музыку, слушаю радиостанцию, смотрю телевизор иногда.
2: И дальше пишете какие-то отчеты об этом, да? Как-то информируете массы о том, что интересного происходит в этой сфере, да?
3: Ну, еще человек должен обладать, конечно, для этой должности некоторыми тайными знаниями.
2: На каком месте сейчас Чапыльдук вы бы разместили там?
3: Я не знаю, что... Вот сейчас я вам выдам одну информацию, и так. Не знаю, как вы себя поведете, и вообще, насколько это критично и плохо.
2: Так.
3: Но в одном заведении ваше радио звучит из колонок.
2: А мы знаем.
3: А, хорошо.
2: Ага. А то бы, у нас длинные руки и большие уши. Знаем
3: это
2: мы
3: хорошо,
2: ваш...
3: Это хорошо, а то я думала...
2: Ваш, клуб, ресторация, да, главное, на «Д» начинается, на «Н» кончается.
4: Главное, чтобы не в нескольких, пока мы знаем одно такое заведение.
2: Да, и самое главное, что сейчас там нас как раз и услышат, вот с некоторой задержкой, но услышат. Вот будет интересно-то.
3: Класс. А можно мне скидку, ребята? Я вас говорила в эфире. Ну, на самом деле, неплохое место, и я была очень приятно удивлена, что... Они вот аж такие. Вот, аж
4: а
3: такие
4: вы сначала кайфы. Услышали радио Чапыльдук, а потом там уже перекусили? Или пришли
2: и думали, поперхнулись, что, просто услышали.
4: Что это за музыка такая?
3: Нет, я рядом работаю, и в этом месте происходят всякие концерты вечером. То есть после работы туда можно как бы плавно перейти из офиса и отдохнуть. Вот.
2: Здорово.
3: Поэтому это для меня удобное место.
2: Ага,
3: вот. Ну, а сама радиостанция «Чапыльдук» я узнала от своего бывшего одноклассника. Вот. Путем незамысловатого такого опроса я спросила, кто какое интернет-радио слушает. Вот. И мне там пару советов дали.
2: А вот теперь переходим ко второй страничке нашего звонка. А именно поговорить мы поговорили, а мы еще обычно слушаем музыку по нашим заявкам.
4: Да.
2: Просим наших слушателей, в том числе и новоиспеченных, какую-то нам завести музыку. А какую заказываем мы?
4: Что у вас под рукой?
2: Нет, не что под рукой.
4: Нет, я имею в виду, какие средства.
2: А какие средства, да?
4: Кассетный магнитофон, катушечный, граммофон.
2: Виниловый проигрыватель.
4: Может быть, iPad или что там? iPod?
2: Экзотические музыкальные инструменты, привезенные из тропических стран или, наоборот, полярных.
3: Нету.
4: Ничего нет.
3: У меня супер универсальное средство для прослушивания музыки. Это такой ноутбук.
2: Ноутбук. Вот. Ну, тоже сгодится. Старый виниловый ноутбук с таким раструбом, таким. Понятно. Ну вот, значит, сейчас вы тогда найдете на нем то, что мы закажем, поднесете трубочку телефонную, и все это в эфире послушают в отменном качестве. А закажем мы сейчас...
4: Я думаю, что стоит заказать...
2: Таджикский... Что у нас давно не было? Рэпа?
4: Таджикского рэпа несколько дней не было.
2: Таджикское диско. Таджикской попса, например. Для разнообразия формата, нет?
4: Как ты думаешь, что стоит набрать в интернете в таджикская попса?
2: Таджикская популярная музыка.
4: Да, давайте
2: так. Таджикский поп-исполнитель.
4: Наберем таджикская популярная музыка и
2: послушаем. Или таджикский топ-100, топ-10.
3: Ну, я вот нашла какую-то песню, которая написана «Супер-песня таджикская».
2: О, все, «Супер-песня таджикская».
3: А есть еще «По кайфу» песня. Таджикская.
2: По кайфу.
3: Вот,
2: ну... Все-таки по кайфу или супер?
4: Давайте
2: или
4: так, супер для Андрея супер песня, а для меня по кайфу. Две послушаем.
2: Давайте запев из первой, припев из второй.
4: Не морочь голову. Давайте сначала...
3: Я не осилю.
4: Сначала по кайфу.
2: Ну, давайте по кайфу, да, сначала.
4: По кайфу таджикская.
2: С кайфом по жизни. Звучит по нашим заявкам. Это таджикская песня. Тебе по кайфу, Кирилл?
4: Ну, частично. Немножко целостности нет, но отдельные фрагменты удачные.
2: Дискретный музыкальный сигнал поступает. Валерия?
3: Да-да.
2: Так, пока достаточно.
4: А теперь... лучшая песня «Шалалула». Как она называлась?
2: Как вы ее назвали? Супер-песня.
4: Супер-песня таджикская.
2: А теперь супер-песня. Я надеюсь, в еще более лучшем качестве. Поехали.
3: Угу. Стартуем.

0: концептуальнее будет.
1: Концептуальнее, да, супер песни в супер качестве. Таджикская популярная музыка звучит сегодня с помощью Валерии через мобильный телефон. Старый
0: твоя
1: ноутбук.
0: Взяла, Андрей, я должен сказать. Песня, прозвучавшая по твоей заявке.
1: Заявки все-таки.
0: Да, лучше, чем песня.
1: Да, моя взяла, но моя твоя не понимает по-таджикски, правда. Ну что же, Валерия.
2: Да.
1: Спасибо большое. Можно сделать паузу. Но пока.
2: По радио.
0: Счастливо.
1: Счастливо.
2: Спасибо, да. Спасибо, до свидания.

0: Литературные рецепты с Майком Еремеевым.
1: Писатель Владимир Сорокин. Банкет. Глава «Десерт».
2: Живое золото. Вам понадобится 4 килограмма живых вшей, 500 грамм золотой пыли. Вшей положить в золотую чашу в виде листа лотоса. В течение часа осторожно посыпать их золотой пылью. Ни в коем случае не перемешивать, иначе вши могут погибнуть. Внести чашу в зал в конце банкета под увертюру к опере Рихарда Вагнера «Золото Рейна». Раздать участникам банкета золотые ложки. Зажечь смоляные факелы, потушив электрический свет. Есть молча. Живое золото.

передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 19 часов 19 минут.

0: Предыдущий трек хорошо мог сопроводить процесс складывания шапочки от солнца из старой пожелтевшей газеты.
1: Ну, а следующую вещь не услышат все те, кто сейчас вышел в магазин.

0: ворошим архивы радио «Чипльдук».
1: В связи с тем, что в выпусках новостей в формате Quick News, подаваемых с повышенной скоростью, часто встречаются оговорки, возникла необходимость в освещении новостей в сопровождении редактора-корректора.
2: Quick News на радио «Чипльдук».
3: Футболист клуба российской премьер-лиги «Лучэнергия» сознался в употреблении марихуаны. В следующую среду на очередном заседании КОДК ему будет вынесено наказание. Скорее всего, это будет 6 месяцев дисквалификации, плюс еще 6 месяцев условно. Кроме того, будет оштрафован клуб.
4: Какой клуб?
3: Не знаю, здесь не написано. Министерство внутренних дел Чехии запретило деятельность Коммунистического союза молодежи КСМ на территории страны, сообщает в среду интернете издание «Кеске Нови».
5: Ческе.
3: Ческе Нови.
5: Новини.
3: Ческе Новини. Сообщает в среду интернет-издание «Чешские новини». Работа сайта организации также заблокирована провайдером. По словам представителя МВД, программа объединения чешских комсомольцев содержит положение о ликвидации частной собственности и национальных средств национализации средств производства. Это противоречит Конституции Республики и несовместимо с фундаментальными демократическими принципами, отметили в министерстве.
5: Спасибо.
3: Пожалуйста.
5: Все?
3: Все.
2: Quick News на радио «Чипльдук».

0: Batista.
1: Радио Чип и Дук. Пока не догонят.

0: Стоп.
1: Поддержали Чипальдук?
0: Ну как же так? Друзья мои, радио слушаем, знаете, что мы существуем без рекламы, а вы не поддержали. А кто-то и поддержал. Друзья, не забываем поддерживать радио Чипальдук. Вся информация на сайте 4duk.ru.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.
1: Упс! Упс! Упс! Упс! Упс! Ауч!
0: В Москве ровно 20 часов 20.

0: В эфире программа «Свистящие штучки» на радио Чипльдук.
1: Ну что ж, здравствуйте, добрый вечер. Начинаем наш новый цикл передач «Свистящие штучки» на радио Чипльдук. Ведущие программы я, Шамиль Щербаченко, и
2: я, Лёша Шмильстарший. Дорогие друзья,
1: раскроем нашей передачи будет наличествовать легкая сумасшедшенка.
2: Мне кажется, что наши передачи могут быть для части аудитории немножко скучными.
1: И в то же время легкая воздушность, птичье щебетание и присвисты музыкальных аншлагов и пассажей удержат вас у приемников. Но не волнуйтесь, наши дорогие слушатели, время пролетит, просвистит быстро, вы не заметите.
2: Шамиль, нужно рассказать о наших спонсорах.
1: Что же, наши сегодняшние спонсоры — фабрика шипучих напитков из шиповника
2: черной смородины и черноплодной рябины.
1: Черноплодки. И еще чего-то черешневого.
2: Ну что ж, я...
1: Хорошо.
2: Шамиль, предлагаю...
1: С чего начнем?
2: Приступить к музыке.
1: Чуточку.
2: И начать с истоков.
1: Хорошо.
2: Истоков художественного свиста.
1: Замечательно.
2: Вы готовы провести экскурс в историю?
1: Конечно, Женя. Классическим образчиком художественного свиста является произведение, предположительно,
2: композитора Качели.
1: Качели. Не Качели, не Гео Качели.
2: Совершенно справедливо. А,
1: совершенно верно. Качели. Качели. Нет, не Пучини, а Качели. Послушаем этот фрагмент, кусочек.

0: что же, замечательно. Начало нашей передачи
1: положено.
0: Положено. Можно даже выпить немножко шампанского. Что у нас дальше? А дальше мы продолжим наш исторический экскурс, так сказать, путешествие в разные жанры.
1: Конечно.
0: А давайте зададимся изначальным вопросом, от чего вообще люди свистят?
1: Ну, скорее всего, от счастья.
0: От счастья?
1: Да. Их душа поет и щебечет, как певчие птицы. У них хорошее настроение.
0: Хорошее расположение духа. Поэтому послушаем сейчас танго. Такая есть певчая птичка. Соловей. Танго соловья.
1: Очень интересно.
0: Можете, если хотите, запишите на ваши флешки.
1: Наши милейшие слушатели радио Чипы-Бук.
0: Слушаем стариннейшее танго. Прошу.

0: Что же, хорошо. Но есть еще один, между прочим, существенный момент.
1: Существует, как известно, такая примета, поверье, не свисти.
0: Да будешь много свистеть, все деньги из дома высвистишь.
1: Но в данном случае, наши уважаемые радиослушатели, это является нашей задачей, по сути.
0: Мы стимулируем наших слушателей, как бы высвистить свои средства, свои, так сказать, небольшие денежки из своего бюджета.
1: Бюджетика.
0: И наш щепельдочный бюджетец от этого может слегка немножечко увеличиться.
1: Так что звучите правильно.
0: Насвистишь в кармашек щепельдука, и на своем щепельдуке будет всегда отличное настроение.
1: Как и в этой песенке с веселым художественным по.

0: как ты думаешь, Леша, пока идет наша передача, в нашу шляпу насвистели сколько-нибудь разноцветных бумажек с разными циферками и числами?
1: Пока не шиша.
0: Кстати, Леша, разве у нас не остались денежки с прошлого нашего, с прошлого раза?
1: Не сохранилось.
0: Жаль. Ну что, ждем. Продолжайте опустошать и высвистывать из ваших кармашков
1: в поддержку Чпальдука,
0: чтобы продлить наше с вами творчество и существование.

0: Ну что ж, продолжаем наш исторический экскурс, художественную связь. Мне кажется, что, к сожалению, мы должны признать, что в средние века не существовало, точнее говоря, не сохранилось.
1: Ты имеешь в виду записи художественного свиста?
0: Да.
1: Ну хорошо, но разве раньше древнегреческих, шумерских нет записей?
0: Не сохранилось.
1: Фонограмм.
0: Да. Увы и ах.
1: Нет, ну а давайте пойдем по списочку. Четвертый век.
0: Не существует.
1: А шестой век?
0: Не сохранился.
1: Четырнадцатый век?
0: Не сохранился.
1: 1814 год.
0: 1814?
1: Да.
0: Не
1: сохранился. 1924 год. Вот что-то где есть, мы позже об этом
0: да,
1: поговорим. Но сейчас мне кажется, что свист очень кинематографичен.
0: Согласен.
1: Киношный свист какой-то у нас есть.
0: Я предлагаю продолжить дальше.
1: Давайте тогда послушаем песенку из советского художественного фильма «Путь к причалу».
0: Начнем путь к нему.
1: Пожалуйста.
0: Начнем причаливать.

0: Да, беда. У нас тут, Лёша, своя беда.
1: Что ж, случилось?
0: Слушатели шлют непрерывно всяческие СМС, сообщения на наш пейджер.
1: Пошли первые реакции. Ну-ка, зачитай.
0: Почитай-ка.
1: Передача совершенно...
0: скучная?
1: Да, скучная.
0: Подохнешь, пока дослушаешь.
1: Уши пишут, вянут.
0: Уши вянут. Да, и вот даже такое встречается слово «полнейший шит».
1: Шит? Непонятное слово.
0: Шит, ну что ж тут непонятного? Лёша, это встречается среди мнений матершины и непотребщина. Что греха таить? Ты таишь греха?
1: Свет, ты же греха отстаю, но... сейчас не об этом. А что, если нам продолжить программу песни, которая так и называется? Непонятные слова.
0: Слова? Ну что ж, поет Нина Дорда. Так сказать, сейчас шандарахнем чем-нибудь шустрым из минувших времен.

0: Ну что же, мощнейший, Роджер Шнегер, редчайший.
1: Шнегер, будь здоров. Ты давно его переслушивал?
0: Я переслушивал его вчера.
1: А я 4 года назад.
0: Это про собачку, кстати, Скуби-Ду-Ду.
1: Собачью, вот такой Скуби-Ду. Слушай, шикарные винтажные клавиши.
0: Мне очень понравилось.
1: Блестящий.

0: Напомним, в нашем эфире передача «Свистящие штучки». И у микрофона я, Шамиль. Или, если хотите, Шура Щербаченко. И
1: я, Лёша.
0: Он же Женя.
1: Шмель-старш.
0: Хорошо.
1: Ну что, Шура, а также все наши дорогие слушатели, программа наша подходит к концу.
0: Ну, что, может быть, завершить экскурсом историческим немножко?
1: Предлагаю вернуться к теме кинематографа.
0: Немножко.
1: Считается, что свист приносит удачу.
0: Да, он не только высвистывает денежки, он довольно удачно вписывается в киношные треки. Поэтому
1: мы думаем, что вы уже догадались, о какой песне идет речь.
0: Дорогие слушатели, дорогие наши леди и джентльмены.
1: Да, конечно. Это легендарная мелодия из фильма «Джентльмены.
0: Удачи». Удачи. Джентльмены. Удачи.

0: Ну что ж, наша передача почти подходит к концу. Начало было многообещающе.
1: Совершенно согласен. И мы в следующих программах продолжим исторические исследования художественного сюжета.
0: И посвященных приглашаем надевать свои наушники и наслаждаться.
1: Ну, а мы будем тщательнейшим образом готовиться к встрече с вами.
0: До новых встреч в нашей программе на радио «Чипельдук».
1: «Свистящие штучки».

0: vow.
1: Страничка поэзии на радио Чиплетук.
2: Ученые кафедры славистики филологического факультета Ферганского технологического университета задались целью восстановить звучание старых рукописных текстов великих поэтов прошлого. Опираясь на антропоморфические измерения, сделав анализ почерка и изучив особенности строения гортани и челюстно-лицевых мышц по имеющимся портретам и рисункам Александра Сергеевича Пушкина, по всей видимости, узбекским энтузиастам впервые удалось воссоздать голос великого русского поэта.
3: Мой дядя самых честных правил, когда не в шутку замок. Он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог. Я вас любил. Любовь еще, быть может, в душе моей угасла не совсем, но пусть она вас больше не тревожит, я не хочу печалить вас ничем. Я вас любил безмолвно, безнадежно, то робостью, то ревностью тамим. Я вас любил так искренно, так нежно, как дай вам Бог любимый быть другим.

Радио Чиппальдук. Старое доброе интернет-радио.

Радіо Чіпельдук. Не радіо, а малина.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.

в Москве ровно 21 час 21 минута. Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

Внимание! Пострадавшим от пластических операций хирурга Мотовилова, Г.А., просьба переключиться на частоту 68 и 7.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: У нас все ходы записаны.
3: Бруно. Чехия. Билли Фицджеральд.
4: Алло.
3: Это Бруно город?
4: Так точно.
3: А это Чипльдук.
4: Не шутите?
3: Нет, шутите, а это радио. Внучок Эллы Фицджеральд по имени Билли?
4: Ну, я бы не точно. Я вам дал мой номер, но это очень удивительно, что вы позвонили.
3: Подождите, то есть номер это совсем да, вот не, даже делает
5: а
3: странным.
5: А вы давали номер, чтобы что случилось?
3: Чтобы что? Чтобы...
4: Чтобы он был, узнать, правда ли вы, что вы позвоните или нет.
5: Правда, до свидания. Сеанс окончен.
4: Нет.
5: Ну что у вас,
3: в Брне, что хорошего?
5: Нет, у нас нормально, что в Брне сейчас?
4: Ну, в Брне все прекрасно. Дождь немного.
5: То есть не холодно, да? То есть достаточно так влажно?
4: На что-то важного. Ну что, леса здесь очень много. Вот я на лесника точно как раз учусь.
5: На лесника учитесь, слушайте, расскажите, как сейчас учат на лесников?
4: Русских очень много здесь.
5: Но это всегда было.
3: Полны
5: леса. А как вот вы учитесь на лесника? Расскажите, это вот что надо? Какие предметы вы изучаете?
4: Например, зоологию, дендрологию, энтомологию, педологию, вот как раз отец педологии Докучаев.
5: Не докучает он? Ничего там вам? Не третирует вас?
4: Нет, все в порядке, все.
5: А скажите, много вас таких учится на лесников?
4: Много, но я сам учусь в Румынии. Здесь очень много учится, так, чехов и испанцев очень-очень много здесь.
5: Подождите, давайте разбираться.
3: Национальная какая-то.
5: Вы учитесь в Румынии на лесника, а находитесь в Брне.
3: В Брне, да. Так где же в итоге вы учитесь?
5: Вы где лесничествовать будете?
4: А национальность — молдаванин.
5: Молдаванин, который в Румынии учится на лесника, находясь в Брне. Все верно?
4: Точно.
5: А где вы будете лесником? В Молдавии, Румынии или в Брне?
3: Леса-то же разные везде.
4: Скорее всего, в Словакии.
5: Так.
3: Там специфика какая-то же разная. Вот, например, испанские леса и словацкие леса, это же разные, там комары разные, медведи разные, земляника тут растет, там не растет.
4: Нет,
3: как же так?
4: Разные леса, разные... Разные, например, у них там тропические леса, некоторые, в Испании, например. А здесь такие центральноевропские, здесь дуб, бук.
5: Вот вы, находясь в Брне...
4: Сосна.
5: А вот как же вы в Румынии на лесника словацкого учитесь-то? Они знают, что вы будете в Словакии лесником работать? В Румынии?
4: Нет,
5: там.
4: Пока еще не знаю. Я не хочу их разочаровать. Это будет напоследок, когда они мне документ.
5: А румынская школа лесоводства, румынская школа лесничества как котируется?
3: Котируется.
5: Котируется?
4: Ну, хорошо. Котируется.
5: Румынский лесник, это ну так, солидно?
4: Ну, вот даже неплохо. Просто зарплата у них очень маленькая пока что.
3: А может быть, тогда работать в Румынии, а зарплату ездить получать, где она побольше, в Испанию?
5: В Брне хотя бы.
4: Ну, в Брне тоже лучше, чем в Румынии.
3: Слушайте, ну опишите, вот вы стали лесником, вот вы проснулись, опишите ваш день. Вот вы один в избушке. В глуши, в лесу.
4: Нет.
3: Романтика, нет?
5: Нет.
3: Как
5: это будет-то? Какие орудия труда у вас? Что вы делаете?
4: У меня топор всегда с собой. Также ничего не боюсь. По крайней мере. А работа интересная.
5: Угу. А песни лесничные какие вы напеваете себе, вот как лесник? Или у вас там будет какой-то репродуктор?
4: Нет. Ну, как вам объяснить? Ну, я еще не знаю, что именно буду делать, но заняться буду, хочу, я извиняюсь за свой русский, у меня русский не родной.
3: Ничего-ничего, нормально.
4: Так что говорю, как умею.
3: Отлично.
4: Спасибо. Так что я хочу садить леса.
3: Ага.
4: Этим заняться, то есть.
5: То есть вы изначального будете лесник, но леса вокруг вас нет, и вы его будете сажать, правильно?
4: Сажать, точно, сажать, правильно.
3: Озеленитель планеты, да.
5: Отлично, Леонид.
4: Но...
3: А потом его населять,
4: потому
3: заводить...
4: Что рубать, потому что есть лесников очень много, которые очень хорошо умеют рубать, то есть бензопилой работать,
5: да,
4: а сажать... потом садить не так много.
3: Да, да, да, да.
4: Слушай, или, может быть, у них и есть, но они ничего, то есть немного сажают.
3: А потом вот лес населять вот живностью, это же не ваша или ваша работа, чтобы там завелись птицы, зайцы, белки?
4: Ну, это тоже моя работа, но нужно это, чтобы, это называется экосистема. Чтобы экосистема работала, и чтобы все там жили гармонично, там нужно заботиться правильно и о животных, и о деревьях.
3: И о браконьерах.
4: И всего.
3: Или браконьеры — это уже другая профессия будет. Вот и егеря там, надзор.
4: Это другая уже.
5: Слушайте, а когда вы приступаете к своим обязанностям лесника? Когда вы планируете, что это все начнется уже? Сажать вы будете?
4: Я уже начал. Я уже работаю, так, иногда, но довольно часто работаю здесь, недалеко от Брна, то есть не избираю этих, по-чешски, жалуди. Эти
3: желуди,
4: овощи дуба, как они называются?
3: Да-да-да, желуди, да, правильно.
5: А в лесу чипльдук будет звучать на весь лес?
3: Из динамика будет. Какого-нибудь, да.
4: Будет, и я очень надеюсь, что это будет скоро, и будет очень чипльдато.
3: Да. И будет, и птички будут чирикать чипль-чипль, а пускай дятел будет стучать по дубу дук-дук-дук. Отлично.
5: Спасибо вам огромное. Хороших оценок.
4: А я вам тоже спасибо.
5: Чтобы вы были на хорошем счету, как лесник.
3: Да, берегитесь там от мошки, от комаров, от клещей. Вот этой нечисти там намажьтесь этими мазями.
4: Ну, так мазаться нужно, особенно летом, потому что у комаров здесь такие очень нешуткие.
5: Ага. Понятно. Ну, хорошо.
3: Ой, мы как побывали в лесу, здорово, зарядились, здорово, подышали, здорово. Прям на нас озоном, запахом лесочка такого повеяло.
5: Ну что, хорошо. Мы рады, что у нас такие замечательные слушатели с такими
3: профессиями. И где мы только не звучали, но вот в лесу, в Словакии, да с лесником из Румынии, да в компании с испанцами, да вообще в Брно.
5: А там из Брно рукой ж подать, да, до всего этого словацкого и румынского, правильно?
3: Конечно.
4: Правда.
3: Это тебе вот до работы дольше ехать.
5: Не говори. Ну, спасибо большое. Спасибо.
3: Леонид был у нас из Брно.
4: Спасибо и удачи. Я хочу, чтобы как и поновее, что-то поновее.
3: Ай, так и не
5: что
3: узнали.
5: Поновее,
3: но поновее надо что-то.
5: Поновее, да,
3: чтоб чипльдук поновее был. Саш,
5: да,
3: слышишь?
5: Да, да.
3: Это к тебе. Просит, чтоб поновее что-то поновее. Вкладывайтесь поновее, чтобы новые купюры приходили поновее. И тогда...
5: Ну что же, отличный был звонок.
3: Отлично.
5: Предлагаю, надо всем пойти дышать носом сейчас срочно.
3: Все, продолжаем экологическую страничку музыки на радио «Чипльдук».

после тяжелой и продолжительной работы коллектив радиостанции «Чипльдук» продолжает тяжелую и продолжительную работу.

А сейчас прозвучит песня, предназначенная специально для прослушивания при затяжном прыжке с парашютом. Приятного полета и прослушивания!

Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 22 часа 22 минуты.

0: Страницы классики.
1: Патрик Зюскинд. Парфюмер. Фрагмент.
2: В 18 столетии во Франции в городах того времени стояла вонь. Почти невообразимое для нас, современных людей. Улицы воняли навозом, дворы воняли мочой, лестницы воняли гнилым деревом и крысиным пометом, кухни — скверным углем и бараньим салом. Непроветренные гостиницы воняли слежавшейся пылью, спальни — грязными простынями, влажными перинами и остро-сладкими испарениями ночных горшков. Из каминов несло серой, из дубилин — едкими щелочами, со скотобоин, выпущенной кровью. Люди воняли потом и нестиранным платьем, изо рта у них пахло сгнившими зубами, из животов — луковым соком, а их тела, когда они старели, начинали пахнуть старым сыром и кислым молоком и болезненными опухолями. Воняли реки, воняли площади, воняли церкви, воняло под мостами и во дворцах. Воняли крестьяне и священники, подмастерья и жены мастеров, воняло все дворянское сословие, вонял даже сам король. Он вонял, как хищный зверь, а королева, как старая коза зимой и летом. Ибо в 18 столетии еще не была поставлена преграда разлагающей активности бактерий, а потому вся человеческая деятельность, как созидательная, так и разрушительная, всякое проявление зарождающейся или погибающей жизни сопровождалось вонью. И, разумеется, в Париже стояла самая большая вонь. Именно Париж был самым большим городом Франции.
1: Патрик Зюскинд. Парфюмер. Любимые строки из романа читал главный санитарный врач санэпиднадзора Восточного округа столицы Евгений Парфенович Носов.
0: До новых встреч в рубрике «Листая страницы классики».

0: なりゃしね。嘘パチ、やけパチ、行きつ戻りつ崖っぷち。哀れんでたもれ、呆れてたもれ、
1: お調子者ですが、
0: 後ろの正面

Те, кто вознамерились служить и Богу, и Мамоне, вскоре обнаружат, что Бога нет. Логан Пирсел Смит.

you've been waiting for?

0: В эфире новости, прошедшие цензуру, радио Чипльдук.
1: Сотрудники главного по центральному задержали 37-летнего по подозрению. Как сообщает служба, этот гражданин выступал в мае. В ходе удалось установить и задержать. Им оказался житель, напоминает агентство.
2: Сотрудники, расследующие о необоснованном ПРИ, вполне могут, считает Юрий. В понедельник стало, что следователи возбудили по выделенных на. В частности, в период с по трижды производилось одних и тех же по второй очереди. «Я не могу, что имею тех, которые там были», сказал собеседник. А он заявил, что его направлено исключительно на удовлетворение, пишет газета.
0: Полный текст цензурных новостей выложен на нашем сайте chipl.censornews.duk.

0: Радио Чиппельдук является лекарственным средством. Посоветуйте врачу.
1: This recording is volume 3 in the series of unintended indiscretions before microphone and camera.

Много сообщений пришло на наш пейджер с вопросом, кто автор песни, которая только что прозвучала в эфире радио Паттайя FM. Ответы на этот вопрос знатоки могут присылать на наш факс-модем. Ну, а мы продолжим наш эфир композицией для разнашивания лабутенов.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве 23 часа 23 минуты.

0: Спрашивайте, отвечаем. Цена вопроса.
1: Добрый день, студия «Радио Чапульдук». С удовольствием приветствуем вас в нашем эфире. Рады с вами пообщаться в рубрике «Спрашивайте».
2: Добрый день.
1: Отвечаем. Или «Цена вопроса». Да, это голос подал Антон Амбурцумян.
2: Напротив меня сидит
1: Влад Ершов.
2: Да.
1: Ну что же, вот вопросы пришли к нам и на пейджер, и почтой, и на форум. Антон, как ты сможешь ли ответить?
2: Мы должны сказать нашим слушателям, что мы отвечаем на самые разные вопросы.
1: На самые разные. Трудные, простые, бытовые, какие-то концептуальные, философские. Вот как бы ты ответил, слушательница Альбина Р. из Павлова Посада. Она девушка, видимо, юная, но вот она жалуется, что у нее много веснушек. Ей как-то это мешает вот общаться, знакомиться. Она, видимо, как-то комплексует. Она спрашивает, как их лучше вывести, надо ли вообще, вот что мы по этому поводу думаем.
2: Ну, как и обычно, конечно, путей может быть много решения этого вопроса. Тем более сейчас в моде маски, можно применить маску.
1: Кремы, маски, притирания,
2: можно
1: масла.
2: Нет, я думаю, что просто маску носить.
1: Отбеливатели. Носить маску. И, кстати, можно сделать так даже, вот сейчас маски с рисунками, узорами, сделать маску с веснушками. И все как бы дразнятся, человек потом снимает маску, у него на лице эти же веснушки, ну, как бы они вот проступили сквозь маску.
2: Нет, есть такой более юмор. Радикальный есть вариант замены кожи.
1: Замена кожи с других каких-то частей тела. Можно с чужого тела, с другого тела обменяться. Кто-то, может быть, наоборот, мечтает о веснушках. Есть же люди такие.
2: Мы ответили на вопрос, причем предложили сразу несколько вариантов решений. Я думаю, что один из них понравится.
1: Ну, у меня еще есть к ней встречный вопрос. Во-первых, какое количество веснушек? Потому что четное количество такое достаточно, ну, грустное. Веснушек должно быть нечетное число, поэтому вы посчитайте. Нужно, сделайте дополнительное, дополните до нечетного.
2: Важно еще уточнить, какого цвета веснушки.
1: Какого цвета, совершенно верно.
2: Потому что если веснушки более темные,
1: коричневые
2: такие, темно-коричневые,
1: это
2: даже хорошо.
1: Это весенние. Да. Зимние веснушки, они белые, как снежинки. Бывают летние веснушки, они зеленые. Поэтому вы уточните, как бы, какого они типа. Вот. И, кстати, вы можете отвечать, что это татуировка. Что это сейчас тренд, это модно. Следующий вопрос.
2: Как найти контакт с ребенком в подростковом возрасте? Это нас спрашивает Анастасия Ивановна Шпиц из Коломны.
1: Коломна. Анастасия Ивановна, ну, прежде всего, во-первых, о каком контакте речь? Вы можете попросить вашего ребенка принести из кабинета физики. Для него это, кстати, будет приключением. Вот как бы изъять, ну, выкрасть на какое-то время, позаимствовать машину статического электричества. И когда вы вместе с ребенком раскрутите эту машину, постарайтесь, чтобы он взялся за один шарик, вот за один контакт, а вы возьметесь за другой. И когда вы протянете друг другу навстречу руки, вот произойдет контакт, который ребенок, конечно, уже не забудет никогда. Со временем можно переходить уже к другим автомобильным аккумуляторам и розеткам сети.
2: Мне нравится этот ответ. Я бы добавил, что если потерян контакт чисто вот человеческий, если родитель не понимает своего ребенка, ну, допустим, ребенок в этом возрасте может начинать употреблять какие-то нежелательные стимуляторы, условно говоря, много ходить на улице и знакомиться, ну, как бы попасть в дурную компанию.
1: В среду не
2: да.
1: ту попасть.
2: Мне кажется, что очень важно здесь родителю, конечно же, быть вместе с ребенком и тоже попытаться
1: конечно.
2: Употреблять эти же излишества.
1: Конечно, говорить с ним на одном языке.
2: Да. И можно тоже попытаться в компанию влиться и как-то
1: влипнуть,
2: да, в историю. И, ну, в общем, важно нужно быть с ребенком вместе.
1: Да вы и просто даже как-то сами помолодеете душой.
2: Да.
1: Так что. Следующий вопрос. Вот юзер Рома Коптев из Челябинска, он говорит, что он очень любит дышать свежим воздухом. Вот на балконе у него там шезлонг, под балконом во дворе растут сосны, пахнет озоном, сосновым воздухом. А сосед постоянно внизу курит, дымит и мешает, как бы вот отравляет ему это удовольствие. Вот что делать, что посоветовать?
2: Ну, я думаю, что, наверное, самое простое – это просто поменять квартиру на квартиру в другом районе.
1: Может, с соседом поменяться местами, тогда сосед будет наверху, и дым будет идти вверх.
2: тоже вариант. Это даже в какой-то степени такая. Быстрее, да, да, можно сделать, потому что...
1: Ну, конечно, проще совсем поменять квартиру.
2: Ну, я и сказал вначале, да, что да, съехать просто в другой дом.
1: Ну, есть, конечно, такие временные паллиативы. Например, можно просто предложить ему сосновые шишки курить. Может быть, ему понравится дым сосновых шишек.
2: Ну, кстати, это может даже повлечь за собой какой-либо контакт. Мы сегодня говорим о контактах.
1: Конечно, это да. И здесь контакт везде нужен, в вышеупомянутых случаях. Можно установить вентилятор мощный у себя на балконе и как бы отдувать ему назад его же дым.
2: Ага, хорошо.
1: Кроме того, вы сами можете тоже дымить чем-то. Если вам неприятен его дым, вы можете какой-то дым, например, осеннюю листву разжечь или пластмассу у себя на балконе и этот дым направить на соседа, и он, так сказать, тогда почувствует...
2: Да.
1: Может быть, ему понравится это тоже.
2: Но все-таки,
1: и,
2: наконец, наверное, рекомендую...
1: Вы можете...
2: Но я повторюсь, переезд наиболее
1: переезд,
2: оптимальный,
1: конечно. Прежде всего, переезд. Вот, возвращаемся к этой слушательнице.
2: Анастасия, да, Анастасия Шпиц. Вот она спросила про татуировки. Видимо, она имеет в виду вот наш вопрос о контакте с ребенком.
1: Контакт с ребенком, да.
2: Стоит
1: конечно,
2: ли родителю тоже делать татуировки?
1: Обязательно. Угу. Чем больше, тем лучше. Причем на тематику, не только близкую вам, с какими-то
2: конечно,
1: старомодными
2: да.
1: группами вашей юности,
2: или,
1: типа
2: Нана,
1: Нирвана, Мьюз, Сизер Систерс. Да, а современные, молодежные какие-то трендовые вещи. Вот, идем дальше.
2: Вот спрашивает семья Викторовых из Павлова Посада. Прошу прощения,
1: из Павловска.
2: Павловска.
1: Да. Это другое.
2: Как выбрать спортивную команду для боления?
1: Для боления. Вы знаете, вы начните болеть, а команда найдется.
2: Угу.
1: Понимаете, что первично? Главное – болеть. Вы включаете телевизор и переживаете. Начинаете переживать, сильно страдать, болеть. И щелкайте по каналам. И кто-нибудь обязательно подвернется.
2: Ну вот имеется в виду, я думаю, болеть нужно за команду, которая проигрывает, чтобы она выиграла. Или болеть за команду, которая выигрывает, чтобы
1: лучше
2: она продолжала выигрывать.
1: Лучше за тех, кто выигрывает, поверьте.
2: Позитивных вот. Эмоций больше.
1: Да. И я бы посоветовал еще болеть за команды третьих стран. За какую-нибудь вот Монголию, Намибию, команды островных государств, которых никто не знает. Потому что за них никто не болеет. И это будет вызывать интерес, это экзотично. Кроме того, вы можете пиарить символику, носить какие-то майки с их изображениями, даже получать за это спонсорские вознаграждения.
2: Не, ну, наверное, ведь бывает, что люди, болея за команду, ездят по странам, сопровождают спортсменов. Но
1: еще вот я думаю, надо болеть за такие виды спорта, где обычно нет болельщиков. Вот, например, никто же не болеет за альпинистов.
2: Угу.
1: И они, бедные, там одни карабкаются по скалам или спелеологи в эти пещеры. А тут, вы понимаете, болельщики, команда болельщиков вместе с альпинистами тоже карабкается, лезет туда на вершину, подбадривает. И вы с друзьями, с семьей, с женой, с детьми пришли поболеть за альпинистов. И так, невзначай, тоже взошли с ними на Джомолунгму.
2: Да.
1: И вообще, куда они бы без вас? Да никуда.
2: Ну что же, это хороший, во-первых, очень хороший вопрос,
1: да.
2: Я считаю, потому что подчас человек хочет болеть и совершенно не понимает, за какую
1: может
2: команду болеть. Да.
1: Или многоборье, например. Вот ты вроде бы болеешь за многоборца, но только в конном спорте за него. А уже, например, в метании копья ты болеешь за другого многоборца, в плавании за третьего. То есть ты сам мультиболельщик, многоболельщик такой. Вот. Так что поищите, есть масса способов.
2: Ну, вопрос
1: вот,
2: хороший,
1: здоров,
2: я смотрю.
1: Кстати, не болей.
2: Смотрю, у тебя тоже есть.
1: У меня тоже есть вопрос. Вот Валентина Иосифовна, она живет с детьми, они ее пригласили, они живут в пригороде Бостона. Вот у нее такая проблема, значит, со зрением. У нее левый глаз плюс 6, а правый минус 11. И она говорит, что из-за этого в очках возникает странный эффект. Одна линза как бы очень сильно глаз увеличивает, а другая очень сильно уменьшивает. Извините, я смеюсь не над вами, просто здесь вот Антон мне стал показывать, как это может выглядеть, но это мы с сочувствием относимся. И возникает такой странный эффект, что как бы вот у человека очень сильно отличается размер одного и другого глаза для стороннего наблюдателя. Как выйти, как быть в таком... такую щекотливую ситуацию.
2: Ну, мне кажется, что больше концентрироваться на ушах. Воспринимать мир через...
1: Ну, это же надо говорить тем, кто на нее смотрит. Она вот встречается с кем-нибудь, и что она должна сказать? Иван Иванович, вы больше концентрируйтесь на моих ушах.
2: Подождите, но у нее же уже двое детей.
1: Ничего рассматривать нету.
2: У нее уже двое детей, не так важно, что кто-то на нее сейчас обращает внимание или смотрит.
1: Нет,
2: или...
1: почему? Во-первых, не все потеряно. Может появиться еще какой-нибудь карапуз там, шестимесячный, еще не поздно. Найти, может быть, тоже человека себе пару, кстати, у которого наоборот. Глаз тот, который у него больше, тот меньше, а этот, который меньше, больше. Может быть, они как раз при поцелуе компенсируются это.
2: Будут но казаться друг другу. Проблема нестандартная, конечно, необычная.
1: Вот. Больше проводите времени в темноте.
2: Я согласен.
1: В темноте вас никто, так сказать, особо не рассмотрит, да и вам нечего там рассматривать. Поэтому старайтесь, может быть, ночной
2: больше
1: образ
2: спать.
1: Жизни.
2: Больше спать.
1: Больше спать. Mm-hmm.
2: Вот наш слушатель просто написал. Петр спрашивает, да. Как продать выгодно старую мебель.
1: Ну, надо, во-первых, найти кого-то, кто спрашивает, где купить старую мебель. Угу. Мы ждем от вас этого вопроса, дорогие слушатели. Ну, во-вторых, понимаете, насколько старую?
2: Сложно сказать, вот что, не конкретизировать, что такое старая.
1: Старая – это 30 лет или 300 лет. Понимаете, там есть такая мертвая зона, когда мебель уже не новая, но еще не антикварная.
2: Да.
1: И поэтому я предлагаю ее искусственно состаривать. То есть берете стамеску, зубило, напильник, стучите по ножкам, царапаете, раздираете обивку, проливаете какие-то компоты, жидкости, сажаете котов, предлагаете им драть когти об это. Если ножки не резные, берете перочинный нож, делаете у обычной мебели резные ножки и говорите потом, что эта мебель резная.
2: Ее нужно продавать очень дорого. А вот тут дополнительный вопрос я только сейчас рассмотрел. А не стоит ли ее, так сказать, порубить топором и продавать по частям?
1: По частям. Это тоже хороший вариант, потому что действительно оптом весь гарнитур, например, не продашь. Приходится продавать там один стул сюда, кушетку сюда. Также отдельного одного стула это касается. Отдельно продать одну ножку всегда легче.
2: Мне кажется, еще очень важно, что не все понимают, что старая мебель как бы по-старому очень так благородно пахнет. И вот такой запах не каждый может даже себе как-то воссоздать.
1: Да, запах насиженных стульев из, например, какого-нибудь ЖЭКа, из нотариальной конторы, он украсит аромат жилища. Это замечательно, конечно. Кроме того, не забывайте, что это хорошее топливо. Если у вас есть дача, вы делаете шашлыки, то мебель прекрасна, особенно старая, хороша для растопки шашлыков.
2: Хочет продать уютно
1: тлеющая старая софа в углу участка, она будет греть и тех, кто присядет на нее, и тех, кто смотрит на эту картину со стороны.
2: Да, но я считаю, что, как бы, делая общий вывод, мы предлагаем много вариантов, но все-таки основным я бы неожиданно предложил бы ощущение человека, решившего все-таки не продавать эту мебель после...
1: После всего, что он с ней сделает, что останется у него. Остатки он уже решит не продавать. Он поймет, на самом деле, какая это ценность.
2: Да.
1: И какое огромное спасибо ему скажут его правнуки, когда будут любоваться у себя на даче, вставленной в золоченую раму куском обивки обгорелой советской тахты.
2: Ну что ж, спасибо огромное.
1: Спасибо.
2: Я думаю, на сегодня можно заканчивать наш, так сказать, небольшой марафон «Вопрос-ответ». И мне кажется, что наши слушатели должны остаться удовлетворены, поскольку каждый вопрос нашел свой ответ.
1: Он стоит ответа.
2: Да.
1: Кстати, к вопросу о том, сколько стоят наши ответы, с прайс-листом можно ознакомиться на нашем сайте. Ну, в частности, если кому-то интересно, вот, то первый ответ сегодня стоил 600, а остальные вопросы 1300.
2: Угу.
1: И вопрос о болельщиках.
2: Да, но больше болельщиков стоит 500, потому что сегодня каждый вторник месяца скидка.
1: Скидка у нас 75%, так что обычная цена от подобных вопросов, соответственно, 2000.
2: Ну, еще раз, наверное, прощаемся.
1: До новых встреч.
2: До новых встреч.
1: В программе «Цена ответа».

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Знаете, что нужно летом вывесить на веранде, чтобы комары не досаждали вам и вашим гостям? Большой пакет с кровью.
0: Глубокие мысли Джека Хэнди.

Eh bien, n'est-ce pas ?

0: на радио Чиплитук.
1: Веселая картинка.
2: Осенью грачи не улетели из-за задержки оформления документов.
3: Я тебя не послал.

Радио Чипльдук. Первое. Авторитетное.

0: Чіпельдук. Старе, добре. Інтернет, радіостанція.
1: Добрая.

Радио Unlimited с неограниченной безответственностью.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 1:01.
1: Радио

0: Gypodok.
1: Gypodok. Gypodok. Dok. Gypodok. Gypodok. Dok. Gypodok.
0: Radio. Radio.
1: Gypodok.
2: Gypodok.
0: Gypodok.
1: Gypodok.
3: Я-то смотрю, что я не один такой. В принципе, народ-то есть, вижу, нормальное.
1: Чипудук.
2: Чипудук. Далек.
1: Дук.
2: Чип-чип.
1: Чипудук.
0: Чип-чип. Чипудук.
1: Подуп-дип-дук.
2: Чип-чип-чип-чип-дук.
0: Радио Чипудук. Ухо. Горло. Нонсенс.
2: Чипудук.
4: Input type of fuck.

Чиплідук. Шугаріть.

0: Любопытен тот факт, что...
1: Что к очередному пушкинскому юбилею в городе Пушкине на пересечении Пушкинской улицы...
0: С площадью Пушкина...
1: Напротив музея А.С. Пушкина...
0: Что возле концертного зала Пушкинский...
1: Был открыт еще один...
0: 39-й по счету в городе памятник...
1: Гоголю.
0: Задумайся.
2: Regardez.

Дорогие слушатели радио Чипельдук, не забывайте поддерживать нашу с вами любимую станцию. Это можно сделать с банковской карты, через PayPal. Заранее благодарны.

0: Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 2 часа 2 минуты.
1: Радио Чипльдунг.

schon getanzt für Jahr und Jahr. Und was hast du das gemeint?

0: Для пескоструйщиков фасадов старых зданий Амстердама Марка ван ден Хугенблома и Веры фон Луц прозвучала эта композиция.
1: А следующую композицию в Румынии уже много лет ошибочно считают танцевальной.

0: Радио Чиппальдук. Старое доброе интернет-радио.
1: The love of money is the root of all evil.

0: всякий, кто еще интересуется хоть чем-нибудь, хорошо знает, что...
1: Что в 1988 году в республике Парасуэла к власти пришел самый молодой в истории президент, 16-летний Хменге Тахопипа. Первым декретом Тахопипы...
0: Молодого энергичного политика в шортах и бейсболке козырьком назад стал указ о помещении всех граждан старше 40 лет в специальные резервации, где они могут носить и слушать всякое старье и вести нудные разговоры.
1: В комплекс исправительно-трудовых работ для особо пожилых входит изучение молодежного сленга, хоровое пение рэпа и рейва, регулярный прием таблеток экстаси
0: и принудительный групповой секс.
1: Задумайся!